0: Шлейфы, компасы, которые надо всегда брать с собой в поход, уметь по компасу ориентироваться на местности. Ну, мало ли что, связь в лесу, например, не всегда работает. Еще и карты неплохо с собой бумажные носить туристам, и тогда точно никогда не заблудишься. А тут и мох на дереве дорогу подскажет, и муравейник, и солнце, которое всегда поднимается на востоке, а садится на западе. Вот сколько всяческих нам подсказок. И все будет хорошо. Илья Крылов у микрофона на Русском радио. Веду вас дальше по музыкальной дороге.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Плачь, любовь.

Кто-то скажет из вас прямо сейчас: без тебя русское радио, и выходные, не выходные, и понедельник, да и вся рабочая неделя не такая интересная, и самое главное, легкая. Стараемся как можем, легкостью наполняем ваш новый день, и скоро поможет нам в этом группа «Моя Мишель», Ирина Дубцова, Джонни и окрыляющий хит «Блестящих», а я все летала, летим.

0: Русское радио. И как священную мантру все повторяю я и на твое. Только любимое.
1: В чувствах это теперь, а ты так и не понял, что я могу счастливо быть, нужно без тебя.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Каждый день жена меня спрашивает, что я хочу на ужин.
5: Еще ни разу не угадал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

как зачем что-то куда-то уходит? Чтобы новое пришло в нашу жизнь. Одно другому всегда место уступает. И пусть все новшества будут только к лучшему со знаком плюс и радость нам приносят. Кстати, зачем ждать, когда вы и сами можете порадовать всех слушателей Русского радио своим умением шутить? Придумывайте классные шутки,

0: присылайте их на сайт rusradio.ru, и за самые интересные шутки мы подарки вручим. Фирменные футболки от Русского радио с текстом ваших шуток. Ну а сами шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Все подробности прямо сейчас на сайте Русского. Заходите, участвуйте.
1: На Русском радио

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Вкусная жизнь.
0: Ноль калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30. Вкусная жизнь. На Русском радио. Русское радио.

Особенно, когда тебе надо проснуться с утра, и вот ты спишь, комната постепенно наполняется солнечным светом, и вдруг ты ни с того ни с сего просыпаешься и думаешь, что такое, почему так светло, хватаешь телефон, смотришь на часы, неужели я проспал? Да нет, все нормально. Откладываешь телефон в сторонку, и через какое-то время опять это происходит. Фальстарт примерно называется, на часах русского радио в Москве 4.06, надеюсь, никто никуда из вас не проспал, вы все успеваете и ничего не поздно. Меня зовут Илья Крылов, всем большой летний привет!

0: русском радио Илья Крылов.
1: Да, разные, конечно, ставят вопросы перед нами жизнь. Мы сами себя частенько озадачиваем. Или кто-то нежный, красивый, счастливый, но почему-то одинокий. А может быть, человеку так хорошо. И в одиночестве своем он и смысл видит, и просто так легче ему жить. Поэтому она одинокая, нежная. Вот и нашли ответ на вопрос в песне Филиппа Киркорова. Дальше послушаем Ханну «Иванушек». Не пропустите новую композицию Алисы. Ну, а прямо сейчас то, что мы знаем наизусть. И давайте вместе споем «Куда уходит детство» на русском сливке.

0: Пока старательно малину собираем и в баночки закатываем. А это и варенье, и компот. Ну а вкус приготовленной малины мы оценим зимой, когда откроем что-то такое сладкое, присладкое, малиновое, ароматное. И на мягкую булку намажем или на горячий блинчик. Всем приятного аппетита, кто завтракает и собирается сейчас пообедать, если вы живете на Дальнем Востоке.
1: На русском радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Не откладывайте на завтра. Кладите на все уже сегодня. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Барклей и капля абсента на русском, песню, без которой артиста уже невозможно представить. И есть у него еще одна композиция. Слышишь ее и понимаешь: о, это Иракли поет. Ну, вы догадались. Лондон-Париж. И мы выложили во все соцсети русского радио, как эту песню хором исполняют поклонники вместе с Иракли. Заходите прямо сейчас, смотрите. Татьяна Куртукова там, кстати, тоже в белом платье поет, пританцовывает. И вот она украшает эфир понедельника. Я, Илья Крылов, с вами. Делаю погромче.

0: Русское радио. Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Трагически грустный дэнс получился у Юли Савичевой. Ну, когда не до любви, какие уж тут радости. Кстати, к грустному дэнсу на русском радио мы вернемся. Это будет не просто грустный, а грустный школьный дэнс от того, что закончилась школьная пора у ребят, и время прощаться с партой и школьными друзьями. Скоро все сами услышите, не пропустите. Ну, а пока новинка от Александра Панайотова и хит группы «Непара». Ставлю я, Крылов Илья, на русском радио. Всем привет!

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Радио представляет обновленный сайт русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо. Мобильное приложение русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.

0: Третье. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Мужчине достаточно знать, что в него верят. Женщине, что ее любит. И что она красивая. И что это платье ее не полнит. И что за баба мне написала. И рекламная служба русского радио 579-7.

0: Speed, ваша самая любимая, вы приемник по духу с этой песни группы Челси со словами «Доброе утро, просыпайся, самая любимая моя, пора вставать». Да, есть такое, хотя, вы знаете, хочется, конечно, продолжить просмотр «Сладких снов», а работать кто задаст будет, так что я люблю свою работу и пойду на нее правильно. И в субботу, и в воскресенье, и сегодня в понедельник, 20 июля на календаре, надеюсь, все-таки вы не работали в субботу и воскресенье, отдыхали как следует. Ну, а теперь потрудимся. Всем прекрасного дня.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушать?

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

где-то сейчас сезон дождей, и льют они, как из ведра в тех странах, где так называемая зима, пока у нас лето. Там не то чтобы морозы, нет, просто тепло и дожди, дожди, дожди. Ну и к нам они, конечно же, придут осенью, так что дожди впереди, а пока солнце и лето на фиесте, когда хочется просто отдыхать и наслаждаться прекрасной погодой. Вот давайте это сделаем прямо сейчас вместе с Артуром Пирожковым. Но меня зовут Илья Крылов, запускаю танцы на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-00-263.
7: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

0: Быть счастливыми нам на самом деле очень много. Ну, во-первых, надо не хмуриться, не злиться, губы не дуть, лоб не морщить, почаще подходить к зеркалу, улыбаться самому себе в отражении, на улице прохожим улыбку дарить, спасибо, пожалуйста, говорить, здороваться, прощаться, мелочи, возможно, для кого-то, но все это вкупе дает эффект счастья. Ну и каждый день слушайте русское, у нас счастье в каждой песне и в каждом эфирном проекте, который мы делаем только для вас.
1: На русском радио Илья Крылов.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
1: Русское радио представляет rusradio.ru. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. rusradio.ru. Дарим отличное настроение.

0: Это их методы. Только они знают, как правильно вас разбудить и развеселить. Русские перцы. Прошу любить и жаловать, уже 7:00 по Москве. Ну, а я прощаюсь. До новых встреч. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
1: Мобильное приложение Русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Было бы только желание ничего не делать, а уж возможности всегда найдутся. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроенгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901 500

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вот оно какое! Наше утро!
1: Я тебе хочу сказать, вот сосульки случай. На территории Москвы по количеству там канцерогенов, красителей там и...
2: Как штырит потом.
1: А, штырит вообще просто как бы... О, это же 95-й! Ух ты! О, ничего себе! Взял три сосульки! До полного, пожалуйста! Вот, только это... Просто сосульки, они же, ну, большие, понимаете?
3: Подожди, нет, большие это сосули.
1: Сосули.
3: А, потому что сосулька это
1: нет,
3: маленькая, уменьшительно
1: сосули это животное или косули.
2: Косуля.
1: Вот. Бежит косуля.
2: За сосулей.
1: Иди сюда, я тебя за сосулю, иди ко мне.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
4: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Дефицит бюджета может превысить план в 1,5 раза. Газета «Известия» пишет, что федеральная казна по итогам года может уйти в минус на 7 триллионов рублей. Среди причин – крепкий рубль, сокращение поступлений от экспорта нефти и газа, снижение прибыли компании, быстрое увеличение трат. Покрывать дефицит придется новыми займами. А еще, по словам аналитиков, правительству нужно будет искать новые источники доходов и сдерживать расходы. В Госдуме предложили выдавать подросткам образовательный сертификат за первый заработок. Как пишет ТАСС, такое обращение направили в правительство. По словам авторов инициативы, сертификат нужно выдавать гражданам в возрасте от 14 до 18 лет после получения первого официального дохода. Средства можно будет использовать на образовательные и развивающие цели, например, на покупку учебной литературы или оплату дополнительного образования. Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по профилактике деменции. Ученые не советуют принимать витамины В, Е и омега-3 для профилактики без подтвержденного дефицита этих веществ из-за неочевидной пользы. Поддерживать мозговую активность предлагают в течение всей жизни, например, через постоянное обучение или различные формы социализации. Сборная Испании по футболу выиграла чемпионат мира впервые за 16 лет. В финале испанцы победили аргентинцев. Основное время закончилось со счетом 0-0. Исход матча определился в дополнительное. Единственный гол был забит на 106-й минуте. Причем еще два мяча испанской команды были отменены. Сборная Аргентины вошла в историю как первая команда, которая за все 90 минут основного времени финала не нанесла ни одного удара по воротам соперника. В Москве 7:02. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Здоровоньки!
1: Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет! Замечательные вы наши! Давайте просыпайтесь скорее! Понедельничек здесь, в свои права вступил! Здесь главное на главном стартует для того, чтобы вы сегодня улыбались, обнимались, радовались лету! Середина лета уже все прошло! Не будем о грустном! Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев, это «Русские перцы». Здравствуйте, люди!
2: Доброе утро!
3: Вы знаете, вторая половина лета, она чем хороша? Тем, что ты уже понимаешь, что дней у тебя остается все меньше и меньше. Надо как-то взбодриться, надо успеть не успетуе.
2: Можно звездочку поставить? Дней остается все меньше летних.
3: Ну, в смысле,
1: а
3: да.
1: А почему он на меня посмотрел? Дней остается все меньше и меньше, Антон. Тебе нужно успеть все больше и больше. Каждый день может быть...
2: Нет,
1: спасибо.
2: Нет, нет. Не может.
3: В общем, давайте,
2: будет.
3: Успевайте все, что вы не сделали этим летом. Ну, хотя бы прочитайте о «Войну и мир», если вдруг вы этого не сделали.
2: Супер.
1: Да кто?
3: Если сейчас начнете, к осени как раз получится.
1: Кусок жизни тратить на «Войну и мир».
3: А, ну, можно Анну Каренину.
2: Ну, как это? Нет, надо встретить расцвета. Я не знаю, на пикник сходить,
3: да
2: позагорать, на великах покататься.
3: У детей огромный список.
1: Говорит.
3: У детей огромный список непрочитанного.
2: Вот еще. Они гуляют, наслаждаются.
1: Мы уже не дети. Да. Мы с Жуковой будем тратить вот не на «Войну и мир», а на мир. На карту желательно, которая пополнена.
3: Ну, молодцы. А мы еще сегодня поиграем в игрушку, которая называется «Слово не воробей».
2: Обязательно. Еще услышим перченый гороскоп от «Русских перцев».
1: Ну и, конечно же, 10 000 рублей.
2: Какая прелесть.
3: Это игра против суда.
2: А песни?
1: Песни? А песни у нас есть. Поехали!

0: Радио. Ну что, друзья, пришли новости для полиглотов.
1: Отлично, это практически для нас.
0: Да, потому что мы, да, это для Антона. Потому что
2: что, почему? Ну,
0: ты полиглот.
2: Нет.
0: Как это нет? Ты моноглот?
2: Я оптовый глот.
0: Оптоглот.
2: Оптоглот.
0: В общем, друзья.
1: Это новый вид динозавров какой-то.
0: Новость пришла из Стамбула. Быстренько расскажу. Чайки выучили иностранный язык и научились мяукать, чтобы выпрашивать больше еды.
1: Приелись.
3: Реклама на русском. Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
4: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
6: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: перцев.
1: Ой, вот неизвестно, в Лондоне и в Париже верят в наш гороскоп?
2: Обязательно.
3: Да, конечно, конечно.
2: Вообще, вчера даже на чемпионате мира по футболу никто не вышел вообще играть.
3: Ждали.
2: Нормально. Ждали наш гороскоп, он не появился.
1: Я хотел, кстати, на Испанию поставить.
2: Ну, так вот.
3: А в итоге положил.
2: Ну что, овны, сегодня полезно немного сбавить обороты. Не во всем нужна скорость.
1: Тем более футбол уже закончился.
3: Действительно, тельцы, не удивляйтесь, если вас попросят стать судьей в чужом споре. Вашему мнению доверяют.
1: Действительно, футбол-то уже закончился, что судить-то осталось. Близнецы, день может подарить историю, которую вы потом еще долго будете рассказывать друзьям о том, как вы не поставили на Испанию.
2: Раки, сегодня лучше не откладывать маленькие радости на потом, они нужны именно сейчас.
3: Да, львы, вы не в курсе, футбол закончился, да? Ваше чувство юмора поможет сгладить даже самый тревожный разговор.
1: Девы, если что-то не получается с первого раза, значит, у судьбы есть вариант получше.
2: Кстати, вчера был мега скучный финал, по моему мнению. Бесы, сегодня стоит чаще смотреть по сторонам, самое интересное произойдет не по-вашему.
3: Конечно, по сторонам, что в телевизор смотреть. А Стрелец, кто-то неожиданно
1: скорпионы.
3: Скорпион, почему я за Стрельцов не могу? Давай поменяемся.
2: Давай,
3: Стрелец, кто-то неожиданно напомнит вам, почему когда-то вы с ним подружились.
1: Скорпионы, не пытайтесь все контролировать. Иногда лучший план — это вовремя отпустить ситуацию.
2: Козероги, сегодня вас может приятно удивить собственная смелость.
3: А, слушай, вот сейчас вот, я за рыб, а ты за водолея.
1: Давай.
3: А рыбками, про хедлайнера. Не проходите мимо случайных разговоров, один из них может оказаться очень полезным.
1: Да, все смешалось в доме Облонских. Да. Водолеи. Чем проще будет ваше решение, тем правильнее оно окажется.
3: Оле!
0: Перченый гороскоп на русском радио. Про что, про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском. Реклама на русском.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
13: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
14: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
15: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты. И золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
16: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО А7 и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutub.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Побеждает победитель! Проигрывает проигрыватель! Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Русские перцы. На русском радио.
2: Ну что ж, дорогие друзья, перемещаемся в Японию. Там японские инженеры выпустили холодильники для людей. Они же не знали, что их давно изобрели уже. Чтобы спастись от жары, внутрь кабины нужно сесть целиком. Там поддерживает температура плюс 15, а голову и спину обдувает поток воздуха плюс 5. Достаточно посидеть внутри 5-10 минут, чтобы заработать воспаление легких, чтобы освежиться. Такие устройства уже устанавливают в общественных местах. А зачем?
3: Я тоже не понимаю.
4: А я недавно видел видео, по-моему, это было где-то то ли в Узбекистане, то ли где-то в Казахстане. Там сейчас очень жарко, и вот там вот тоже люди пытаются спастись от дикой жары. И один мужчина тоже залез вот в такой в обычный холодильник и заснул там. Ему стало так хорошо и прохладно, что он просто там прикорнул.
2: Проснулся 2458 года, все нормально, все хорошо. Не, по сути, я же помню, что на Востоке жары всегда пьют горячий чай.
4: Да, потому что ты потеешь, из тебя выходит вся, во-первых, хворь.
2: Не хотел бы я рядышком с тобой находиться во время этого.
3: А вот когда кондей обычный, нет?
2: А кондей обычный, но люди простужаются, а здесь то тоже. Мне это напоминает, знаете, анекдот про Чукчу вот этот, когда говорит: Чукча, а что ты забрался в холодильник-то? Я говорю, понимаете, там, короче, на улице, значит, минус 50, а в холодильнике...
4: Плюс 4.
2: Да, буду греться. Вот и все. Зачем холодильник?
1: Русские перцы. На русском радио.

0: главное утреннее шоу страны. На русском радио.
1: Антошка, следи за своим воробьем.
2: Где?
3: У него ручной?
2: У меня ручной воробей.
1: Оно вылезет, не поймут.
3: Звучит странно.
2: А раньше я следил за Алексеем воробьем. А тут
1: за своим воробушком следи.
3: Ой, Димка, у меня же давление поскочило. Ты такие шутки с утра пораньше долетел.
2: Не надо рассыпать здесь крупу, чтобы мой воробушек не клевал это все, понимаешь?
3: Давайте лучше расскажем, что мы сейчас будем делать. Играть.
1: Сейчас будем следить за Антошкиным воробушком.
2: Антошкин воробушек вылетит, не поймай.
1: Так, друзья, у нас игра «Слово не воробей». Это значит, что нам надо два человека, которые... Нет, крупу вы не будете клевать. Не-не-не, у нас другой конкурс для вас. Вы будете петь по очереди песни.
2: Да, а если что, то кто-то один будет клевать в колонку.
1: Да, кстати, потом. Поэтому давайте 8-495-995-105-7.
3: Звоните!
2: Понеслась!
0: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Что слушает страна?
4: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
4: Если кольцо, значит мы вместе.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
6: Ты серьезно?
5: А вечером у нас билеты в театр.
6: Мы же точно не успеем все.
5: Значит, скоро вернемся.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
5: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
7: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ошан.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-2. 21.95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года. Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
13: В Ленте. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
15: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
16: Семейная жизнь – это соревнование по перетягиванию зарплаты.
2: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: ладно.
1: Ну, уйдите с громкой связи, говорите в телефон, пожалуйста.
2: По громкой связи нельзя, иначе звонок оборвется. Потом как мы вас будем по всему Ростову Великому искать, правда?
1: Именно.
0: Не будем искать.
2: Ну, да, ну, видимо, да. Значит, Алексей, можете поздороваться с Таней. Таня, можете поздороваться с Алексеем.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Эх, приятные слова закончены.
1: Ой, у кого там радио кричит громко? Пожалуйста, убавьте звук. Ну, ребят, ну, в конце концов, как играть-то нам?
0: Ай-яй-яй-яй-яй, Алексей, мы вас очень просим.
1: Выключите звук.
0: Ну, хорошо, ладно, будем как-то пробовать.
1: У вас ничего не работает.
2: Это плохо.
1: Это очень плохо. Ну ладно, Татьяна, вы нас слышите?
3: Да, слышу.
1: Ну давайте тогда с вас и начнем. Мы сегодня по очереди от вас будем требовать песни, где встречается слово «лето». Летний. Летняя.
0: Летние.
2: Да. Ну, естественно, нужно петь любую петь. Петь именно, петь, да. Слово «лето», «летний», вот, и все, и выигрывать.
0: И будет вам счастье.
2: Начинает Таня.
3: Хорошо.
1: Таня, пойте.
3: Таня, что? Лето, ах, лето, лето звонкое, звонкий пой.
2: Звонкое, звонкий пой. Ну ладно, хорошо, есть такая песня. Да, Алексей, вы следующий, давайте.
4: Это лето, кастаньет.
1: Шигидадада, шигидадада.
2: Ах ты, молодец.
0: Хорошо.
2: Танечка, продолжайте.
1: Таратара.
3: Про лето.
2: Про лето.
0: Да.
1: Какие-то у вас там смешные песни приходят в голову, Лен? Ну, ой, Тань.
2: Тань, давай. Тань, давай.
1: Таня,
2: давай.
1: Таня, не плачь. На-на-на. Тань, давайте песни про лето, но скорее.
3: Никто не знает, а я знаю, где зимует лето.
1: Что это за песня?
2: Это что?
0: Собственного сочинения?
2: А кто поет?
1: Ну, вы хотя бы одну...
3: Братья Гаязовы.
1: Но вы хотя бы в одну ноту бы попали, мы бы...
3: Лето — это маленькая жизнь.
2: Вот, вот. Это Олег Митяев, да.
1: Это принимаю.
2: Олег Митяев, вот вам не братья Гаязовы. Да, давайте дальше.
0: Леша.
2: Алексей, давай.
4: Кончится лето, придет зима.
2: Это тоже братья Гаязовы?
4: Я просто... Нет, это кино.
2: Да?
1: А, какое? А, ну, хорошее?
2: Хорошее еще как-то.
1: А, это группа кино?
2: Это группа кино, да. Ты что,
0: хорошо, надо... Танечка.
2: Я, правда, мотив не понял, да, Тань, давай.
0: Ускоряемся.
1: Вы хотя бы...
2: Спасибо, Таня.
1: Хорошая песня.
2: Летний возглас.
3: Отшумели летние дожди.
0: Конечно, шура.
2: Насказала осенья. Леша, продолжай. Леша, продолжай.
1: Леша.
4: Как пахнет лето, это
0: что это
4: сигарета.
1: Не-не, мы ничего не понимаем, Леш.
2: Как пахнет лето?
0: Мы не знаем этой песни.
1: Надо петь, не просто вот какой-то там
2: Леха, ну
1: изображать
2: давай,
1: мотив.
2: Ну, пожалуйста.
0: Леша, раз.
4: Ну хорошо, это самое. Тополиный пух, жара, июль. Ночи такие звездные.
1: А лето там где? Там должно быть слово «лето».
2: Да?
1: Леша, два.
4: Летний дождь.
2: Летний дождь.
0: Есть такое, да.
2: Да, да, да. Да, да,
1: Игорь Танюша. Тальков,
2: да, хорошо, Тань. Отлично, Тань.
1: Супер.
0: Танечка, раз.
1: Таня, два.
0: Танечка, два с половиной.
1: Таня, три.
2: Точно, что было, Танюша?
1: Таня, три, продано.
0: Победил Алексей.
2: Ох, Лех, Лех. Без тебя так плохо. Танечка, не расстраивайся. Алексей получает колонку. Но все прекрасно, все поровну, все по-честному. Да.
0: Да, обнимаем вас и желаем прекрасного дня.
1: Лето. Пока.
5: Слово «не воробей» на русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: На русском радио.
2: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Проволочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Собирайте ребенка в школу. В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества. И выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. 0 плюс.
5: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
7: Что слушает страна?

0: Радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове стартовала новая образовательная программа «Медицинская биофизика». Фундаментальные медицинские знания студенты будут получать в медуниверситете, углубленную инженерную подготовку пройдут в ИГУ, а практику – одного из ведущих российских разработчиков медоборудования. Срок обучения составит 6 лет, выпускникам присвоят квалификацию «врач-биофизик». Они смогут работать как в практической медицине, так и в науке. В Ивановской области дадут новую жизнь редкому народному промыслу. Благодаря победе во всероссийском конкурсе в Савинском доме ремесел займутся возрождением кистевой росписи. Сейчас там завершают ремонт помещений, закупили мебель, станки, печи, гончарный круг. Савинская роспись – уникальная техника, зародившаяся в деревне Объедово в середине 20 века. Более 20 лет роспись оставалась невостребованной. Теперь в местной студии у детей и взрослых есть возможность ее освоить. В Ивановской области определяют лучшего наставника в сфере труда. В регионе пройдет конкурс для тех, кто обучает и поддерживает молодых специалистов. Номинации охватывают все сферы – от строительства, АПК и здравоохранения до малого предпринимательства, туризма и ЖКХ. Принять участие в состязании могут работники юрлиц и ИП с общим стажем не менее 3 лет и опытом наставничества не менее года. Заявки работодателей принимают в региональном комитете по труду. 1 августа в аэропорту Каира начнут тестировать электронные визы с QR-кодом вместо бумажных наклеек. Получить код можно будет на официальном сайте, в мобильном приложении или через автомат в зале прилета. После завершения эксперимента систему планируют распространить на другие аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Извините, вот что, две минуточки. Здесь главное на главном стартует опять же во второй чат для того, чтобы вы к нам присоединились. Потому что пора просыпаться уже, ребята. Ну, лето же оно уходит, правильно? Поэтому проснулись, встрепенулись и присоединились к нам.
2: Опять из плохих новостей.
1: Из хороших. Жукова, Морозов, Юрьев, вы тут, люди, идите сюда.
2: Здрасте, здрасте.
3: Доброе утро.
2: 8:03, а я хочу с хороших новостей все-таки зайти сейчас. Потому что мне вчера позвонила подруга порадоваться, чтобы я ее поздравил с самым, мне кажется, смелым поступком в ее жизни. Она усыновила ребенка.
1: Вау!
3: Это заслуживает аплодисмента!
2: Вот она прошла огромную кучу всяких проверок, экзаменов, обучения. Но вот сейчас все уже счастливы, все воссоединились. В общем, вот такое прекрасное событие в жизни.
3: Дай бог,
1: потрясающе,
3: конечно.
1: Потрясающе.
2: Поэтому хочется сегодня вот этих людей всех, ну, во-первых, тех, кто тоже так же поступает, вам аплодисменты, вам низкий поклон и уважение. А еще хочется сегодня, ну, как-то вот подсветить самые смелые поступки людей вообще в жизни.
1: Да.
2: Когда они переступили через себя или как-то вот сделали что-то невозможное.
3: Побороли свой страх.
2: Да.
1: Действительно, может, сдавали 15 лет на права и тут сдали.
2: Кстати. Вот, давайте что-то самое смелое сегодня обсудим из вашей жизни.
3: Да, пишите, пожалуйста, в наши мессенджеры, например, в группе ВКонтакте. Есть пост, под ним комментарий открыто, пишите.
1: Да, еще в канале Макс, ребята, ну, активизируйтесь, напишите, вот, прокомментируйте, мы будем счастливы.
2: Очень ждем.
0: На русском радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Итак, говорим мы про самые смелые поступки в вашей жизни. Вот, например, написал нам Ирен. Самый смелый поступок в ее жизни – начать сочинять песни для широкой публики. Было очень страшно, что не найду отклика у людей. В итоге уже выпустила 29 песен и не собираюсь на этом останавливаться.
2: Ну, молодец какая.
3: Ну, вы прям клепаете.
2: Ну, вы как-то ссылочку дайте. Вы уже размещены на всех платформах и площадках.
1: Да, мы любим послушать.
3: Ну, вы, это нейронки пишут или это вы сами вот так вот, такая продуктивность у вас большая?
2: Слушай, можно, конечно, написать сначала в нейронке, а потом взять, пойти к аранжировщику, переделать, самому перепеть, все будет тогда по-честному. Потому что нейронка исключительно как инструментарий для выхода энергии.
3: Ладно, ладно, защитил. Вот нам Валечка написала.
2: Спроси
3: у
2: Ханны.
3: Осмелилась и пошла к психиатру. И вылечила депрессию.
1: Ну, кстати, это действительно смелый шаг и поступок.
2: Вы молодец, правильно. Можно было, конечно, приехать к нам на Третью Хорошевскую. Но это нормально. Мы посидели бы вчетвером.
1: Да, пообщались бы.
2: Пообщались бы, уболтали, сэкономили на психиатре. Мы вас зацеловали бы, понимаете, и все. И депрессию как рукой бы сняло.
3: Я увидел видосик, где сидят две девушки. Одна за решеткой, и рука такая торчит из окошка, из вот этой вот решетки. А вторая на улице сидит, держит ее за руку, и подпись такая: когда ты посоветовала подруге сходить к психиатру, а ее закрыли в дурке. И вам приходится общаться только вот так через решетку.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363. Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
9: Пьяный олень дороги не хозяин.
10: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 12-233-00-263.
12: Школьная ярмарка в «Текстиль-профи». С 1 июля по 1 сентября совершай покупки, получай пятерки и обменивай их на классные подарки.
13: Подробности на сайте tp-div.ru.
14: Лето. Время позаботиться о себе. До 31 августа в Центре медицинских инноваций скидка 30% на УЗИ. По понедельникам и субботам сосуды шеи и нижних конечностей. По вторникам и четвергам брюшная полость. Подробнее и запись по телефону 41-00-88. Предложение ограничено. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
16: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: У русского радио более 3000 городов вещания.
1: И о них обо всех расскажет Светлана Казаринова.
0: Или почти обо всех.
1: С понедельника по четверг говорим о городах русского радио. Радио большой страны.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Так, экстремалы подтянулись. Те, кто рассказывает о своих самых смелых поступках. Вот Настя написала. Слушайте, Настя, ну вы тут немножко... Я даже не знаю, как это описать. Написали странно, неправильно. Потому что вот буквально здесь предлог не тот поставишь.
2: Так.
1: И уже другой результат может быть. А Настя написала следующее. Для меня мой самый смелый поступок в жизни был 4 года назад, когда я захотела попробовать спрыгнуть с парашюта. Попробовала спрыгнуть с парашюта и поборола свой страх высоты. Настя, надо говорить не с парашюта, а с парашютом.
3: Какая разница? Главное,
1: большая,
3: чтобы он раскрылся.
1: Нет, если ты
2: вовремя дернуть.
1: Нет, если
3: потому
1: ты с парашютом.
3: Потом будет пофигу. Вот с парашютом ты прыгала или с парашютом.
2: А вот пишет нам Гай.
1: Если ты спрыгаешь с парашюта, значит, ты еще и от него отлепляешься.
3: Бог, откройте окно, очень душно стало.
2: Давайте лучше про любовь. Вот Галина нам написала шикарное сообщение. За последние 3 года у нее было 2 ярких, необычных и таких смелых поступка в ее жизни. Она танцевала с незнакомым мужчиной под дождем. Она абсолютно доверилась ситуации. Этот танец открыл Гале сердце. А второй поступок. Сегодня Галя написала мужчине, которого ни разу в жизни не видела, чтобы познакомиться. Теперь сидит и думает, как все разрулить. В смысле, Галя? Оно само все разрулится.
3: Галенька,
2: доверьтесь ситуации.
3: Галенька, не сочтите за скабрезность, но после танцев под дождем, если вас это научилось, нужны танцы под душем. Ставь песню, пока все.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
9: Категория 6+.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
14: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
15: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-МОП». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в T-Mobile 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
16: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
17: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русское радио на спорте.
1: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России».
2: Ну что, начинаем новую неделю. Надеемся, за выходные вы успели не только отдохнуть, но и снять новые видео для конкурса «Русское радио на спорте».
3: Потому что мы продолжаем выбирать победителей дня. И знаете, что особенно приятно? Кажется, с каждым днем заявки становятся все интереснее.
4: Но и фантазия у наших слушателей тоже работает отлично. Кто-то, значит, выбирает классические виды спорта, а кто-то необычные, но объединяет всех одно – это желание бросить себе вызов.
2: И сегодня пришло время назвать еще одного победителя, и снова из моей номинации.
3: Победителем дня становится Анна из Омска.
2: Ура, поздравляем вас! И на видео Анна очень красиво танцует, кружится и делает всевозможные стойки на руках. В общем, очень эффектно.
4: Итак, Анна, мы вас поздравляем. Отличная работа и абсолютно заслуженная победа.
2: Да.
4: Вы получаете сертификат на 4000 рублей в спортивный магазин и продолжаете борьбу за главный приз конкурса, а это, между прочим, вам какая-то мелочь. Это спортивные выходные в Нижнем Новгороде вместе с нами.
2: Напоминаем, уже в эту пятницу, 24 июля, мы подведем итоги и выберем трех суперпобедителей.
3: Так что времени еще достаточно. Если давно собирались поучаствовать, сейчас самый подходящий момент.
4: Итак, выбирайте одну из трех номинаций. Самый выносливый, самый сильный или самый гибкий. Снимайте короткое видео и загружайте его на сайт конкурса, а все подробности на нашем сайте rusradio.ru.
3: Мы вам уже рассказывали про конкурс спортивных проектов «Ты в игре». И есть в нем отдельное очарование. Там каждый раз понимаешь, что спорт может быть вообще не таким, каким ты его себе представлял.
2: Да, например, проект «Хвостатый драйв» — это экстремальные гонки с собаками. Человек и собака вместе проходят трассу с барьерами, тоннелями, грязевыми рвами, спусками и подъемами. То есть прогулка с питомцем, но для тех, кому просто с поводком надоело.
4: А еще есть бубенбол. Это, да, такая спортивная игра, которая похожа на волейбол, только мяч отбивают не руками, а специальным бубном. Это звучит как шутка, но идея как раз вот в том, чтобы игра была динамичной, зрелищной и доступной даже для тех, кто, ну, в классическом волейболе пока что не преуспел.
3: А в Санкт-Петербурге развивают любительскую лигу снежного боя. Да, это настоящая командная зимняя забава. Две команды, флаг, снежки, тактика и полноценная лига с турнирами.
2: И вот за это конкурс «Ты в игре» особенно нравится. Один проект развивает спорт с собаками, другой превращает снежки в серьезное командное соревнование.
3: Выходит, если человек говорит, что спорт — это скучно, он просто еще не видел, как кто-то отбивает мяч бубном.
1: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом и начинайте движение. Занимайтесь спортом, делитесь своими достижениями, выполняйте нормативы ГТО. Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
0: Русское радио на спорте.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Говорят, сейчас модно играть в игру против правил.
2: Да, это очень модно было всегда.
3: Что спрашиваешь?
1: Такое нишевое увлечение.
3: Да, нишевое увлечение по заработку денег.
2: Это прям такая прайм-эра для игр.
1: Да.
3: Но некоторые, кстати, просто играют, а некоторые за бабками приходят.
1: Ну, поэтому, если вы хотите вдруг присоединиться к этому модному сообществу людей, которые играют в игру против правил, вот вам телефон.
2: 8-495-995-105-7.
3: Пойду за бабками схожу.
2: Давай.
0: Русские перцы на русском радио.
4: Русские перцы.
0: Реклама на русском.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.

0: Летели самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
6: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
12: Дорогой, сегодня на ужин гречка.
13: С чем?
12: С чем я тебя и поздравляю. Рекламная служба Русского радио 5797799.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на 10 тысяч рублей на кону. Вот, сейчас попробуем разыграть. Сначала 5, 5, еще 5, еще много-много 5.
2: Что это у нас сегодня такое?
3: Разбежался.
1: 2 по 5 дадим и со льдом, пожалуйста.
3: У нас еще неделя впереди.
1: Тимур дозвонился до нас из города Тюмень. Сейчас будет играть, выигрывать. Тимур, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Здрасте.
2: Как там источники поживают тюменские? Пельмешки?
4: Да, все хорошо.
2: Все хорошо.
1: Все хорошо, приезжайте.
4: Никто не жалуется.
2: Ну, все замечательно.
4: Приезжайте.
2: А с удовольствием мы очень полюбили ваш город.
1: Да, были, купались, нам понравилось. Еда, все дела. Дмитрий, давайте объяснять правила, потому что Тимур ждет, он денег хочет, а как по-другому-то? Без денег невозможно.
2: Дим,
3: а,
2: ты
3: чё?
2: Чего, уснул, что ли?
3: А, правила, господи, мне тут пишут, просто люди уже тоже спрашивают правила. Итак, значит, ребят, 5 вопросов, 20 секунд, 1000 рублей за неправильный ответ.
2: Угу.
3: Но логичный.
1: Но неправильный.
3: Все ли понятно вам?
1: Да. Сегодня по 5, да? А завтра по 3. Ну что ж, давайте позадаем вопросики и, как говорится, вперед.
2: Удачи вам, Тимур.
4: Спасибо.
1: Устройство, с помощью которого смотрят вдаль.
4: Телескоп.
3: Нельзя говорить это слово.
2: Как бы все как получается. Бы все. Как бы ответили неверно, и сразу же у нас получается, что игра и не случилась.
1: А да. Что это такое? А как это почему? Ну, неверные ответы надо было. Ну, Тимур, ну что ты?
3: Надо отвечать вот неправильно, но логично.
1: Не знаю, в батон хлеба посмотреть.
2: Ну, это нет, это тоже бы мы не засчитали в батон
3: да,
2: хлеба.
3: Надо было сказать микроскоп.
2: Стетоскопа, бинокль.
1: Стетоскоп много разглядеть можно.
2: Нельзя было бы тоже сказать.
3: Например. Во-первых, эндоскоп.
1: Да, но Тимур не расстроился. У него есть источники, у него Тюмень.
4: Ну, немножко растерялся, первый раз дозвонился.
1: Так, удачи вам по второй раз, Тимур. Мы вас обнимаем крепко, желаем хорошего дня.
3: Давайте, в следующий раз, вот как этот мальчик, который на 99 баллов сдал. Вот давайте, в следующий раз прям на 9000.
0: Игра против правил на Русском радио.

0: сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
3: Привет! Ты чего грустный такой?
4: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
3: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22, 95-22-22, «Битстоп», Смирнова, 96.
5: Акции до конца месяца, подробности у консультантов.
6: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Пока я завтракал, стемнело.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

слушаете лучшее, любимое на русском. Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30 «Русские каникулы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Дефицит бензина и дизеля привел к подорожанию газомоторного топлива. Газета «Известия» пишет, что в июле стоимость сжиженного углеводородного газа в рознице в среднем по стране выросла на 12%. В Москве литр пропан-бутановой смеси стоит 40 рублей, а в отдельных регионах на некоторых заправках почти 100 рублей. Из-за проблем на топливном рынке владельцы автомобилей стали активнее переходить на газ. Это, в свою очередь, спровоцировало подорожание. Крупные банки начали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. Доходность по некоторым программам выросла примерно на 0,5%. В основном это касается вкладов до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег. Газета «Коммерсант» пишет, что на фоне рекордного оттока средств граждан со срочных депозитов обостряется конкуренция между банками. Именно короткие вклады им позволяют привлекать новых клиентов. В августе пенсию выплатят по обычному графику. Если дата выплаты выпадает на выходной, то деньги перечислят заранее, в последний рабочий день. В Томском комитете по труду и социальной политике заявили РИА Новости, что даты зависят от региона, банка и способа получения денег. Гражданам, которые получают пенсию через Почту России, средства доставят по графику местного почтового отделения. Сборная Испании по футболу возглавила рейтинг FIFA. Повлияла победа на чемпионате мира. В финале испанцы обыграли аргентинцев в дополнительное время со счетом 1-0. Кроме этого, испанская сборная установила рекорд по беспроигрышной серии, обойдя достижение Италии – 39 матчей без поражений. В рейтинге Международной федерации футбола второе место занимает Аргентина, тройку лидеров замыкает Франция. На этом пока все. В Москве 9:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Доброе утро, наши смелые, наши отважные, наши герои.
1: Доброе утро.
0: Кто что-то сделал такое в своей жизни, о чем сейчас нельзя молчать, о чем надо на всю страну рассказать нам, русским перцам, чтобы Полина Жукова, Антон Юрьев и Дима Морозов вас прославили.
2: Мы гордимся вами, товарищи.
1: Пожалуйста, не скромничайте сегодня, пишите ваши истории, самые смелые поступки в вашей жизни. Мы ждем, конечно же, в нашей группе ВКонтакте.
0: В нашем канале в Максе, можно в комментариях тоже отметиться.
2: Подкомментить, все читаем. Мы и, естественно, дорогие друзья, можете нам позвонить.
0: Не, звоните Антону.
2: Почему? Хорошо, 8.
3: Нам некогда, мы читаем сообщения.
2: 8-926-417, дальше сами.
4: На русском радио.

0: Самые смелые поступки в вашей жизни. Расскажите о них нам, пожалуйста.
1: Он может быть всего лишь один. Но такой, о котором надо кричать. Вот Ольга нам написала, поступок был 2 года назад. Она пробовала прокатиться на вейксерфе. Это доска без креплений, за катером на Волге. Первый раз в 44 годика. При этом у меня есть страх глубины, хотя я плаваю неплохо. Это было так круто, у меня еще неделю после этого улыбка с лица не сходила.
0: А повторить?
2: Не, надо практиковать, что? Раз в неделю.
0: Классное хобби, сейчас, мне кажется, это очень популярно.
2: Потрясающе просто.
1: Да, у нас тут, кстати, по-моему, это была Строгинская пойма или еще какая-то. В общем, Москва-река у нас всю эту неделю полна сапов.
0: Да.
1: Да, это люди, видимо, тоже
2: сапов
1: такие.
2: Сапов полная река.
1: Да, они тихим сапом плывут они.
2: Тихий сап, эти
1: вот. Да, на самом деле, это тоже экстремально, между прочим, по Москве-реке на сапе.
0: Согласна.
2: Ну, конечно, потому что рядом же на гидроцикле кто-то проедет.
1: Я рисковать пока не хочу. Меня зовет вон моя подружка Лисапедова, но я пока что-то не рискую.
0: Выбери тихий водоем.
2: Тихий водоем.
1: Ну, Москва-река как бы тоже тихая вроде как.
2: Затянулась бурой тиной. Димка, гляньте, там бурый.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363. Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни? Лето. Время позаботиться о себе. До 31 августа в Центре медицинских инноваций скидка 30% на УЗИ. По понедельникам и субботам сосуды шеи и нижних конечностей. По вторникам и четвергам брюшная полость. Подробнее и запись по телефону 410088. Предложение ограничено. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: День Нептуна в парке Степанова.
5: 26 июля. Приглашаем всех на грандиозный праздник. Стартуем в 12 у главной

0: отличного настроения. Начало в 12 часов 0+.
1: Школьная ярмарка в Текстиль Профи. С 1 июля по 1 сентября совершай покупки, получай пятерки и обменивай их на классные подарки. Подробности на сайте tpdefisgif.ru.
2: Птица счастья была подозрительно синей.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
1: В Москве вымер последний шинозавр.
2: Батюшки.
3: Но на самом деле я вам хочу сказать, что шинозавр действительно единственный персонаж, который, знаете, его уважали, Его даже голуби облетали, я вам хочу сказать честно.
1: Требуем, чтобы вернули шинозавра на место поставили.
3: Верните,
1: да?
3: Шинозавра.
1: Хороший парень, никого не обижал.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны — «Русские перцы» на русском радио. Русское

0: 9 часов 17 минут. Расскажите о своем геройском поступке, о своем самом смелом событии в жизни. Мы очень ждем, но сейчас очередь Полиночки.
1: Я каждый раз, знаешь, когда оказываюсь вот в аквапарк, я совершаю какие-то, мне кажется, для себя самые смелые поступки. Потому что я безумно боюсь кататься на горках.
0: Я думал, ты когда в детский бассейн заходишь, уже
1: смелый. Реально, я очень боюсь кататься, но и Уська, дочка моя, она все время меня заставляет перебарывать свой страх и кататься вот с этих горок. Вот в этот отпуск, который сейчас был у меня в июне, тоже у нас был аквапарк в гостинице. Я, честно сказать, я скатилась с самой страшной там горки, в виде кобры она была. Но я вот стою, да, вот в очереди с этой надувным этим кругом, на котором нужно скатиться, и меня уже подташнивает, понимаете? Насколько мне страшно. И после того, как я уже выхожу с этой горки, у меня просто дрожат руки и ноги.
0: Да я помню, мы тебя в колесо обозрения в Хабаровске
1: запихивали,
0: да, как-то там визжало. Кстати, это не вошло в нашу серию.
1: К сожалению.
0: Там,
2: конечно.
0: Потому что было очень много
2: незазрущено. Не вошло, когда я вот в аквапарке застрял в горке. Вот помните, в этой трубе?
0: Было, да.
1: Это в Тюмени ты катался.
2: Да, и с криками, как бы, ну, а Жукова говорит, я тебя встречаю, ты где, алло? Я говорю, я в середине пути.
0: Причем ужасно было то, что халат-то твой остался там, наверху.
2: Да. Слава богу, это были взрослые дни там, в аквапарке. Потому что это называлось «Тюменское удивление» под хэштегом.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООПТ, не оферта.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк. Бонусами спасибо.
11: Делимся.

0: В категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код

0: на русском радио.
1: Коллеги, можно я вам расскажу историю моего знакомства с Катей Гордон?
2: Можно.
1: Которая только что пела здесь на русском радио. Дело в том, что Катя чуть не сбила котенка. Давным-давно это было, но она его спасла. Просто он на асфальте сидел, она его спасла, врезалась в столб, но котенка она забрала и выложила куда-то там к себе в соцсети объявление. Вот такая-то ситуация, кто возьмет котенка. Этого котенка забрал я. Катя, если ты помнишь эту историю, это был я. Котенка она назвала Асфальтом. Я его переименовал потом в Освальда. Он жил долгое время с этим именем. Это я к чему? К тому, что Ирина тут написала. Она кошек терпеть не может, но подобрала котенка поздней осенью. Пожалела. Вот теперь живет у нее Маруся, и она любит эту Марусечку.
2: Для нее это был смелый поступок.
1: Да,
3: ничего себе.
1: Был очень смелый поступок. И я считаю, что каждый из вас, кто умеет юморить, он тоже должен свою смелость проявить.
2: Да.
3: О, как!
2: А вдруг потому, что будет не смешно. Это смело в твою шутку рассказать.
1: Как бы да.
3: Не-не-не, у нас, знаете ли, все радиослушатели, они, во-первых, юмористически подкованы. Но, кстати, извините, не каждая шутка заслуживает отдельную футболку.
1: Это правда.
3: Если вы понимаете, о чем я.
2: Да.
3: А ваша вполне может. Придумывайте и отправляйте свои шутки на сайт rusradio.ru. Лучшие из них я, Антон Юрьев, озвучу в эфире. А их авторы получат эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки, мои наглые рыжие морды. И, естественно, все подробности где? На нашем сайте, ребята.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Мы продолжаем про смелые поступки. Разговаривать пишет нам Юлечка, присылает нам огромное количество фотографий. Значит, самым ярким и экстремальным событием у нее было восхождение на Эльбрус и плавание в Тихом океане с китовыми акулами. Ну, также прыжок с парашютом. Значит, что еще было? Тут я смотрю, экспедиция на крайний север в Новый Уренгой. В общем, у Юли жизнь бьет ключом.
1: Ничего себе экстремальненько, как все у
2: нее. Юль, вы молодец.
1: Я стоял у подножия Эльбруса, да, ну вот, ну и на какую-то точку там более-менее верхнюю мы заезжали на УАЗиках, на этих, да. Я вот стоял там недели три назад и думаю, вот нифига ж себе, а ведь люди просто, знаешь, там так-так-так-так-так-так забираются.
2: Залезают.
1: Ну, крутые.
0: А с китовой акулой поплавать.
1: С китовой акулой поплавать, ну.
2: Даже есть фотки.
0: Да.
2: С тигровой.
1: А что, она подплыла и говорит, а, привет, можно сделать селфи? Конечно, класс-класс.
0: Да. Юлька-то,
2: слушай,
0: тем более.
2: Кит это вообще...
1: Кит?
2: Вот там огромный-огромный кит.
1: Тоже селфи есть?
2: Ну, он вот
1: изнутри
2: вот,
1: или, смотри, или она, снаружи?
2: Смотри, какой красивый купальник у Юлечки. Зеленый такой.
1: Да купальник-то ладно, Павел, но китяра-то ты посмотри.
2: Да.
1: Ничего себе. Боже,
0: вот так
1: что
0: вот.
2: Очень страшно, но так красиво.
1: Красота.
2: Да. Русские
3: перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторрус».
5: Ошанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама ООО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
15: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
16: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктом миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подобный на Тутуб, только 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Не бывает бесполезных вещей. Бывает маленький балкон. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: началось. Включайтесь на русском радио.
1: А вот нам Настенька написала самый смелый поступок, она сегодня сделала. Решила на работу не идти, а пойти позагорать в Дзержинском карьере.
2: Ух ты. Вообще умница.
3: Вот это смело. Давайте сейчас сделаем.
1: Ну, мы... Нам можно.
2: Парк Малевич ездит.
1: Да, вот Оленину нельзя.
4: А вот я вот сейчас подумал, привет всем. А может тоже так сделать, да?
2: Слушайте, а...
4: Смело же будет.
2: А есть какой-то микс часов на 10?
3: Мы сейчас быстренько здесь все это сделаем. Никто не догадается, Димка. Поедем.
4: Ой, прям как всегда.
1: Полинка знает места, где всего 8 тысяч за шезлонг.
3: Да, со скидкой сегодня.
2: Четвером на одном шезлонге штабелем будем.
4: Давай я буду шезлонгом, ты будешь на мне.

0: прорекламирую. У меня друзья приезжают сегодня. Поеду. Нарды Монте-Карло будут.
1: Но у меня там есть малина, черника и земляничная поляна.
0: Хорош выпендриваться, понимаешь? Вот хорош выпендриваться. Малина, земляника. Задай вопрос, а Ленину уже ждет.
1: Так, давай, расскажи, самый смелый твой поступок какой был? Ну, не считая того, что ты сейчас уйдешь на пляж с нами.
2: Вот то, что для вас смелость, для меня любопытство. Ну, подледный дайвинг зимой.
0: Я не знал.
2: Это мне очень нравится. Но вот там, где, знаете, где было немножко страшновато, я был ведущий одной программы на телевидении, и мы решили, у нас была тема экстремальные виды спорта, и мы решили сделать такой подсъем. Знаете, вот, ну, когда ведущий тот же, что делает экстремальный. Говорит, Дим, прыгнешь вот с моста вот так, на тарзанке. Ну, я думаю, ну, тарзанка же, ну...
1: Ну, да, все безопасно.
2: Да, в итоге мы приезжаем как в Подмосковье на какой-то реально действующий железнодорожный мост, по которому идут товарняки. Ребята, двое пацанов привязывают веревку обычную. Прыгай! А там даже воды внизу нет. Просто мне вот так вот. Да. Нет, ну прыгал, конечно.
1: Наверное, они хотели другого ведущего в этой передаче
2: позвать. Ну, я выжил.
0: А это как в сериале избавляются, когда двери лифта открываются. Так там же нет кабины. Всего доброго!
3: До свидания.
1: Ну ладно, давайте, мы пошли.
3: Да. Угу. Кайфовать, наслаждаться летом.
2: Завтра вернетесь?
3: Да.
0: Скажите, конечно, вернемся. Загорелые, красивые, боже.
3: Завтра уже дождь в Москве, поэтому по-любому.
0: Да.
1: Давайте ловить сегодняшнее солнышко. Что будет завтра, будет завтра.
0: Шикарно. Нель Жукова, это Морозов, это Юрьев, это Русские Перцы. Вам до свидания. Оленин остается тут. Всего доброго.
1: Пока.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.

0: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Я вам

0: Сочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль плюс.
7: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.
1: Опять

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме пообещали на этой неделе рассмотреть законопроект о новых правилах подписания кредитных договоров. Председатель Нижнего Палатпарламента Вячеслав Володин заявил, что банки и микрофинансовые организации будут обязаны информировать граждан о таких событиях. В уведомлении нужно будет указать индивидуальные условия, процентную ставку, сумму займа и срок возврата. Оповещение будет производиться через контактные данные заемщика или госуслуги в течение 15 минут. Правительству предложили включить транспорт частных клиник в списки приоритетной заправки на АЗС. Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения заявили, что коммерческие медорганизации наравне с государственными оказывают медицинскую помощь гражданам, а многие клиники еще и входят в систему ОМС. Сейчас в некоторых регионах с дефицитом топлива в первую очередь заправляют автомобили экстренных служб. В Рособорнадзоре заявили об эффективности решения перенести старт ЕГЭ на 1 июня. В ведомстве сказали ТАСС, что стало легче учителям. Школы могут спокойно провести последний звонок 25 мая, уже потом выпускники, не отвлекаясь, готовятся к экзаменам. Теперь основной период ЕГЭ всегда будет начинаться не раньше июня. На прошедшем чемпионате мира по футболу сборные забили рекордное количество голов. В общей сложности ворот попали 308 мячей. Для сравнения, на предыдущем турнире 4 года назад в Катаре игроки забили 172 раза. Хотя в этот раз в первенстве участвовали больше команд, по решению FIFA на групповом этапе играли 48 сборных. Это на 16 больше, чем на всех прошлых чемпионатах, начиная с 98 года. Победителем минувшего мундиаля стала Испания, которая в финале победила Аргентину в дополнительное время со счетом 1-0. На этом пока все. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

обожаемым русским перцем. Самое лучшее, на мой взгляд, утреннее шоу в мире. Далее, ближайшие 5 часов, дамы и господа, позвольте провести вместе с вами. Меня зовут Дмитрий Алин. Сегодня начинается очередная прекрасная летняя неделя. Для кого-то она отпускная, для кого-то просто рабочая. Поэтому давайте наслаждаться все вместе. Хорошим настроением, прекрасно, я надеюсь, в вашем городе погодой, тоже как в Москве. И пусть у вас, как говорят у нас на русском радио, все будет хорошо. Поехали.

0: Реклама на русском. За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. Украина 13-333-00-263.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Дыня Торпеда 99,90. Персик Узбекистан 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
4: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

как она выглядит и почему сам король поп-музыки о ней поет. Ну, надеюсь, вы сами найдете ответ на этот вопрос. 10:17 в столице. Всем привет, всем легкого понедельника.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
0: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы? Рекламная служба русского радио. 579-7799.

0: песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

10.30 в Москве. Это новая песня от Юлии Михальчик. Прошу любить и жаловать. Сильная и красивая песня. Такая же, как и сама Юлечка. Много любимого на русском впереди ждет вас. Прямо сейчас ловите Ханы и Кирилл Мойтон.

Реклама на русском. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно. Альфа.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Самое трудное упражнение в спортзале – это одеться обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.
1: Ты не придешь.

песня про всех влюбленных девчонок. Если вам сделали предложение, и у вас скоро свадьба, это ваша песня. Ваши поиски теперь поставили на стоп. Всем привет! До конца этого часа еще много любимого на русском для вас.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
3: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. Ноль пёс.
4: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника – точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: День Нептуна в парке Степанова.
6: 26 июля. Приглашаем всех на грандиозный праздник. Стартуем в 12 у главной сцены с красок Холли и пенного шоу. Дальше перемещаемся на пляж, где около осьминогов

0: радости и отличного настроения. Начало в 12 часов. 0+.
1: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
4: Так, это получается, что ты потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
3: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
1: 1 плюс 6, 8?
3: Ой.
4: Нормально.
3: У меня плохо с нумерологией.
4: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
1: Ой, Морозов, я такое не забуду.
4: Дима, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Слушает страна.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент поручил проверить систему наставничества для выпускников медицинских вузов. Согласно поручению Владимира Путина, среди прочего, будут собирать и анализировать замечания и предложения молодых специалистов и их наставников. Ранее в ходе опросов выяснилось, что среди студентов лечебных факультетов около 50% планируют после выпуска работать по специальности в системе государственного здравоохранения. Примерно столько же думают о частной медицине. В предстоящую пятницу Центробанк проведет заседание по ключевой ставке. Большинство экспертов РБК уверены, что в этот раз ЦБС сохранит показатель на прежнем уровне – это 14,25%. По словам аналитиков, регулятору предстоит сделать очень сложный выбор. С одной стороны, ускоряется инфляция, сохраняется сложная ситуация на топливном рынке, остается неопределенность с бюджетной политикой. Хотя экономика продолжает охлаждаться, ситуация на рынке труда показывает признаки улучшения. В июне средний размер пенсии составил 25 400 рублей. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные соцфонда, максимальный размер пенсии зафиксировали на Чукотке свыше 42 тысяч. Также по этому показателю лидируют Ненецкий автономный округ и Камчатский край. Ранее Минтруд предложил назначать страховые пенсии по старости без личной подачи заявлений. «Одиссея» показала лучший старт среди фильмов Кристофера Нолана. В первые выходные прокат по всему миру лента заработала свыше 260 миллионов долларов. Новая работа Нолана превзошла картину про Бэтмена «Темный рыцарь. Возрождение легенды». «Одиссея» вышла в мировой прокат в пятницу. Фильм основан на поэме Гомеры, рассказывает о долгом возвращении Одиссея домой после Троянской войны. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
7: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

Место вам поет, а если вы сейчас в отпуске, но ничего, дождется ваше рабочее место. Всем отпускникам отдельный привет от Русского радио, наслаждайтесь по полной. Ну а те, кто, как я, на своих рабочих местах, вам легкого понедельника.

0: только лучшее.
1: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Спрятал от себя шоколадку. Ты все равно нашел. Меня не обманешь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио «Вкусная жизнь».
1: Вкусная жизнь.
2: Всем привет! У микрофона Лена Журавлева. Лето нас уже приучило к тому, что жаркие дни сменяет холодная погода. Вот она, возможность подышать и отдохнуть от жары. Но лето все-таки хочется. А потом опять запрос, куда скрыться при температуре плюс 30. Предлагаю подсмотреть идеи холодных рецептов в других странах. Тем более, если вы перепробовали уже все мыслимые и немыслимые виды мороженого. В Соединенных Штатах Америки это, например, смузи из фруктов и овощей. В Японии мороженое из васаби. А вот слышали вы о палетос? Это мексиканский родственник мороженого. Его делали из снега, который собирали на верхушках ближайших вулканов. В Мексике так любят палетос, что даже возвели гигантскую статую в честь этого десерта. Палетос готовят из свежих фруктов и соков, добавляют молоко или различные кремы. Внешний десерт напоминает эскимо. Скир – ирландский десерт. Самый северный десерт в подборке, но на самом деле скир – это не совсем десерт. Это молочный продукт, в основе которого сметана или мягкий творог. Исландцы едят скир, добавляя сахар, молоко, иногда ягоды, джемы и кусочки фруктов. Тогда-то он и становится десертом. Вот сколько вариантов десертов на жаркие дни лета.
0: Русское радио.

0: Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе

0: себя счастливой. 0+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
7: Все едут на море, но я же не все. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Рекорд на русском радио. Как вы себя чувствуете в этот понедельник? Надеюсь, у вас все хорошо. Очередная летняя неделя впереди. И пусть она начнется с вашего хорошего, позитивного настроения под звуки русского радио. Дискотека Авария и Кристина Орбакайте прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Долежневская 55. 0+.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области судят черных лесорубов. По версии следствия, в течение 2024 года трое жителей области вырубали сосны и ели на территории Ивановского лесничества. Затем древесину вывозили в цех. Там лес перерабатывали, после чего продавали. Ущерб лесному фонду превысил 6 миллионов рублей. Участникам преступной группы грозит до 7 лет лишения свободы. Некоторые пенсионеры в августе получат повышенные выплаты. Как сообщает РИА Новости, прибавка предусмотрена для граждан, которым в июле исполнится 80 лет, инвалидов первой группы, а также пенсионеров с северным или сельским стажем. Работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Кроме того, накопительные пенсии увеличатся почти на 17,5%. Мошенники придумали новую схему обмана дачников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Аферисты звонят от имени энергосбытовой компании и предупреждают о якобы предстоящей проверке счетчиков. Если человек не может приехать в городскую квартиру, ему предлагают оформить заявку онлайн и выманивают код из СМС. Затем жертве звонят лжесотрудники правоохранительных органов и убеждают перевести деньги на так называемый «безопасный счет». В России предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Об этом пишут ведомости со ссылкой на проект Миноборнауки. Предполагается, что такие отели будут комфортнее обычных общежитий, но сохранят доступную стоимость. Эксперимент планируют провести с 27 по 30 год. При этом эксперты отмечают, что новые гостиницы не должны привести к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам студентам в заселении.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Здравствуйте, всем хорошего дня. И, как говорится, уж за полдень в столице. А это означает, что утро понедельника осталось позади. Но у всех, я очень на это надеюсь, хорошее настроение. Давайте проживем этот прекрасный летний день на волне Русского радио.

0: Реклама на русском. За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, ОКН
1: 13-333-00-263. Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
2: Лето. Время позаботиться о себе. До 31 августа в Центре медицинских инноваций скидка 30% на УЗИ. По понедельникам и субботам сосуды шеи и нижних конечностей. По вторникам и четвергам брюшная полость. Подробнее и запись по телефону 410088. Предложение ограничено. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: День Нептуна в парке Степанова.
4: 26 июля. Приглашаем всех на грандиозный праздник. Стартуем в 12 у главной сцены.

0: водяных фонариков. Приходите 26 июля в парк Степаново на День Нептуна. Получите заряд бодрости и отличного настроения. Начало в 12 часов. 0+.
1: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Дыня Торпеда 99,90. Персик Узбекистан 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
5: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
7: Вот и лето.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Ну, если совсем уж туго идет дело, я могу вызвать специально обученных людей.
4: Да.
3: Угу. Да, придется заодно. Ну, я же на русском радио работаю.
4: Конечно.
3: Я зарабатываю
4: Можешь
3: миллионы.
4: Можешь себе позволить.
3: Могу себе
4: Можешь
3: позволить.
4: Да?
1: И привет этим самым миллионам, которые нас слушают.
3: Которые нас, дорогие миллионы.
4: Из-за

Песня сегодняшнего дня – это Филат Векерес на русском радио «Движ». Надеюсь, у вас с самого утра сегодня в хорошем смысле слова «движ». Вы полны энергии, хорошего настроения и что-нибудь хочется сделать хорошее для других. Вот в таком настроении и проживите этот летний понедельник.

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции совместном платежном счете.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО «ПТ», не оферта.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир». ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Русское радио на спорте.
3: Нам покоряются рекорды.
2: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
4: Привет!
5: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
6: Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-968. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Вы меня не поправляйте! Я вам не трусы! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио. Я жду.

Это Роман Архипов на Русском радио. Песня про нас с вами. Ведь вы когда-то нашли нашу волну Русского радио и остались с ней, на этой волне, я надеюсь, навсегда. И пусть у вас, у всех, кто настроен на нас, всегда все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. 0 плюс.
4: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанк сообщил о переносе плановых ремонтов на сибирских нефтеперерабатывающих заводах. В докладе ЦБ говорится, что мероприятия запланированы на осень. Дело в том, что в мае-июне переработка на предприятиях выросла, причем независимые НПЗ также улучшили показатели производства, хотя были проблемы с сырьем и спросом. Ранее власти поручили крупным нефтяным компаниям приоритетно поставлять топливо в регионы с независимыми операторами. В РЖД поддержали идею увеличить сбор за возврат билетов на поезда. В компании отметили, что такая мера поможет повысить доступность проездных для пассажиров в периоды высокого спроса. Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от стоимости. Мария Львова-Белова собрала предложения по совершенствованию демографической политики на Уральском форуме «Женщин. Создавая жизнь». По словам детского омбудсмена, среди наиболее важных инициатив – помощь мамам в адаптации после декретного отпуска и формирование комфортной для многодетных семей городской среды. Также Львова-Белова встретилась с дизайнерами, создающими уникальную одежду для женщин с традиционным русским культурным кодом. На встрече обсудили, как можно упростить продажу отечественных марок одежды через маркетплейсы. Футболисты Лионель Месси и Ламин Ямаль установили рекорд по разнице в возрасте в финале чемпионата мира. Впервые в истории мировых первенств в решающем матче встретились игроки, возраст которых отличается более чем на 20 лет. Капитану сборной Аргентины 39 лет, а испанскому полузащитнику 19. Чемпионат мира выиграла Испания. В финале испанцы победили аргентинцев в дополнительное время со счетом 1-0. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

конечно же, не надо, а вот желание загадывать в любой момент времени, даже когда звезды не падают. Вот прямо сейчас можете загадать, и пусть оно в самое-самое ближайшее время ваше желание сбудется. 13.05 в столице группа «Рефлекс» открыла этот час. Впереди много любимого на русском.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
7: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: Наше утро.
1: Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, в общем...
2: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорит, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
3: Все раскидано. Так
2: где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
1: Знаете,
2: я вчера,

0: Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИР. ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
4: Мам, а почему трава зеленая?
5: Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО ОПТ. Не оферта.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Народная примета. Если встал раньше будильника, значит, сегодня выходной. Рекламная служба.

Напоминаю вам, что каждый из вас может стать звездой русского радио, особенно если вы можете придумать классную, хорошую шутку. Шутите на весь мир. Присылайте на наш сайт rusradio.ru ваши шутки. В эфире их озвучит Антон Юрьев, а вы получите в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на rusradio.ru.

0: шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: нового друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
3: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт доступны для каждого.
4: Подробности на русрадио.ру. 12+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Хочу научиться терпению. Немедленно! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Реклама на русском.
1: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
2: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пёс.
3: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: День Нептуна в парке Степанова.
5: 26 июля приглашаем всех на грандиозный праздник. Стартуем в 12 у главной сцены с красок Холли и пенного шоу. Дальше перемещаемся на пляж, где около осьминога Пауля Степаныча нас встретит Нептун и его команда с конкурсами и подарками. Ну а потом пляжная дискотека и запуск водяных фонариков. Приходите 26 июля в парк Степанова на День Нептуна. Получите заряд бодрости и отличного настроения. Начало в 12 часов. Плюс.
6: Школьная ярмарка в Текстиль-Профи. С 1 июля по 1 сентября совершай покупки, получай пятерки и обменивай их на классные подарки. Подробности на сайте tpdefisiv.ru.
7: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Позвони.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вот оно какое! Наше утро!
1: Антон, да. Ну давай похрусти уже пальчиками.
2: А, я?
3: Ой, не надо, пожалуйста.
1: Мы просто покажем, как это у нас происходит.
3: Ой, не надо.
2: Это не пальчики, на колени, слушайте внимательно.
3: Нет, я убегаю из студии. Пожалуйста, не надо.
2: Я специально для тебя сломал себе руку сейчас. А ты что?
3: Открытый перелом, причем.
2: Открытый? Это мое сердце открыто для тебя. Антон Владимирович, меня зовут. Что с тобой не так?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро! Русские перцы!
3: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
4: Да.
3: Что?
4: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
3: Нет, это было не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Роскомнадзор прокомментировал сбой в работе App Store в России. Ведомстве заявили в газете «Коммерсант», что не блокируют магазин приложения от Apple. В первой половине дня российские пользователи начали сообщать о проблемах в работе сервиса. Почти пятая часть жалоб приходится на Москву. Еще 13% обращений поступило от пользователей из Санкт-Петербурга. За первое полугодие из России пытались незаконно вывести почти 1 000 000 000 рублей. Для сравнения, за весь прошлый год было 2 миллиарда. В Федеральной таможенной службе заявили, что в основном собирались провести доллары и евро. Чаще всего деньги вывозили в Турцию, Арабские Эмираты, Азербайджан, Таджикистан и Китай. Среди прочего, ловили за отказ декларировать иностранную валюту. Нельзя вывозить сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов и больше. Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по профилактике деменции. Ученые не советуют принимать витамины В, Е и омега-3 для профилактики без подтвержденного дефицита этих веществ из-за неочевидной пользы. Поддерживать мозговую активность предлагают в течение всей жизни, например, через постоянное обучение и различные формы социализации. Деменцию ежегодно диагностируют у 10 миллионов человек по всему миру. Больше половины опрошенных родителей заявили, что их дети собираются получить высшее образование. Такой ответ дали 60% респондентов. 18% школьников планируют поступать в колледжи и техникумы. Как пишет ТАСС, чаще всего о выборе высшего образования говорят родители девочек, отличников и учащихся школ с углубленным изучением отдельных предметов. Среди самых популярных вузовских направлений – экономика, финансы, IT-связь, а также медицина. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио.

об этом, напишите в любой мессенджер. Все они привязаны к одному номеру телефона 916-003-105-7. Также загляну в наше сообщество ВКонтакте. Отправляя сообщение, не забудьте подписаться, что

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Начну с международного привета из Испании. Александр Змеев пишет нам: передайте привет Жанне и Петру, моей дочке Анне, супругу ее Виталию, ну и, конечно же, моей Сашульке и Али, и Косте тоже привет. Ну и вам, Испанию, привет. Поздравляю вас с победой в чемпионате мира. Наверняка сегодня у вас там у всех незапланированный выходной случился. Русское радио, передайте огромный привет моей семье Дмитриевых, моей жене Марине и своему сыну Глебу. Желаю им хорошего, всего самого хорошего и, конечно же, здоровья. Данил Дмитриев. Русское радио, передаю привет вам из Архангельска. У нас сегодня холодно, дождь льет, но настроение при этом хорошее. Ждем солнечных дней, всем да.
0: Реклама на русском.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Голос Утренникова, Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-00-263.
8: Выгодно?
9: Да!
8: Где?
9: В высшей лиге.
10: Дыня Торпеда 99,90. Персик Узбекистан 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
11: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

Комсомольском радио. Смотрю ваше сообщение. Передаю привет маме Ане, папе Анатолию, братьям Саше и Владу. Всех люблю, обнимаю, и пусть у них всегда будет солнечная погода и хорошее настроение. Ваша дочь и сестра Лида. Привет, Русское радио, нашей тете Люди, которая сейчас находится в Кирове. Это от Карины, Рубена и нашей бабушки Валентины. Привет вам из города Мюнстер, это в Германии. Мы очень сильно скучаем, очень любим вас. Желаем всем крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения. Русское радио, поздравляю любимого мужа 45-летием. Юра, с праздником. Спасибо, что ты такой смелый, верный, настоящий. Пусть служба будет в радость, а все трудности легко преодолеваются. Я всегда рядом, даже если далеко. Твоя Рая.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще больше ваших сообщений, еще больше хорошего настроения в эфире. Это «Стол заказов». Меня зовут Дмитрий Оленин. Смотрю в наше сообщество ВКонтакте. Здесь тоже много сообщений. Привет, Русское радио. Передайте, пожалуйста, Мигаевой Светлане Арсеновне, Мыцакюле Михайловне. Пожелайте им хорошего длинного рабочего дня и чудесного настроения. Еремкиной Ларисе Геннадьевне отдельный большой привет. Привет, Русское радио, передайте для нас сыночкам, пишет нам Роман. Всем из ДНР привет, слушаем вас, вы лучшие. Ром, спасибо большое. Передаю привет от Станислава, отделу логистики Первомайская, Николаю Тараскину, Андрею и Владу. Коллеги, срочно нужен корпоратив. Еще поздравления с днем рождения для Юрия, для настоящего мужчины. Прежде всего желаем крепкого здоровья, характера стали и должного авторитета среди товарищей и друзей. Пусть ни погода, ни враги, ни посторонние мысли никогда не помешают достичь верной цели. Привет из Молодогвардейска. Им еще одно сообщение. Русское радио, передайте, пожалуйста, привет всем сладкоежкам. И для всех мастеров кондитерского искусства поздравления с днем торта. Ох, наш Антон Юрьев, наверное, сегодня отмечает. Желаю всем незабываемого вкуса, великолепного дизайна, написала Мария. Им еще одно сообщение. Привет, Русское радио, в город Рыбное передайте. Девчонкам, бухгалтерам ИП Исаев Юлия Агарковой, Юлии Левиной, Кристине, Анне, Надюшке. Девочки, вы лучшие. От Марины Кузнецовой вам привет.

есть. Ой, девчонки, держитесь. Наступает время сделать вам подарок. Мы знаем, как сделать этот июль абсолютно незабываемым. В пятницу, 31 июля, в Москве состоится грандиозный стадионный сольный концерт Димы Билана. Два приглашения на это масштабное музыкальное событие я подарю тому, кто позвонит прямо сейчас к нам в студию 8495-995-105-7. Набирайте.

0: подарков на русском радио.
1: Евгений из Москвы к нам дозвонилась. Женя, здравствуйте.
2: Да, всем здравствуйте.
1: Да, давайте привет передадим вашим друзьям. Кому?
2: Ой, всем моим друзьям, коллегам, детям, любимым дочерям Софии, Таисе, любимому человеку Алексею, родителям, всем-всем, кто меня узнал. Хорошего дня и отличного настроения.
1: Ну, у вас-то оно точно уже отличное настроение, потому что мы дарим вам просто потрясающий подарок. Принимайте ваши руки.
2: Спасибо.
1: Два приглашения на концерт Димы Билана. Состоится он в Москве в пятницу 31 июля. Будет незабываемое шоу на стадионе. Этот концерт действительно все запомнят надолго. Дима готовится, мы тоже готовимся. Так что встретимся все там 31 июля. Не пропустите.
0: Время подарков на русском радио. Жизнь.

0: Знаю, что сегодня в 16.30 кое-что вкусненькое вам расскажет, как приготовить Иван Соловьев.
1: А что
0: именно Иван Соловьев расскажет прямо сейчас?
1: Привет. Так, слушай, привет. Да. Сейчас же вовсю огурцы прут, поэтому мы их перерабатываем. Я для себя открыл новый рецепт. Огурчики чили, такие с остринкой. Угу. Я закатал первые 5 баночек по 700 мл каждая. У меня осталось на пробу. Я на следующий день попробовал. Я что-то сознание не потерял. Это так вкусно.
0: Это сейчас божественно. Вот этот звук бах, это было в обморок практически, Ваня упала.
1: Так что сегодня буду делиться именно вот этим рецептом. Он наипростейший, но мне кажется, те хозяйки, которые это уже сделали, они скажут 100% Иван прав.
0: Слушай, а сорт огурцов имеется, значит?
1: Я люблю, знаешь, такие упругие, пупырчатые. У меня два сорта, два вида. У меня Герман и Кураж. Вот они такие вот.
0: Кураж это мне.
1: Хорошо, забирай. Куражится.
0: Так, друзья, итак, подводим итоги. Сегодня в 16.30 фирменный рецепт от Ивана Соловьева. Огурчики чили. Да, так что не пропустите. Но если мало ли вдруг забудете, напишите Ване в личку, он вам обязательно расскажет. Меня зовут Дмитрий Оленин. Я прощаюсь с вами, дорогие мои хорошие. До завтра. Всем легкого завершения этого понедельника. И как говорят у нас на русском радио, пусть у всех все будет хорошо.
2: Песня.

0: Реклама на русском.
1: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Лето. Время позаботиться о себе. До 31 августа в Центре медицинских инноваций скидка 30% на УЗИ. По понедельникам и субботам сосуды шеи и нижних конечностей. По вторникам и четвергам брюшная полость. Подробнее и запись по телефону 41-00-88. Предложение ограничено. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», Долежневская, 55, 0+.
6: Тучи – это недовольные жизнью облака.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Власти Запорожской области заявили о взятии под полный контроль трассы Новороссия. На встрече с президентом губернатор Евгений Балицкий сообщил, что под защитой все энергетические объекты. Трасса Р-280 Новороссия соединяет Ростов-на-Дону и Крым через новые регионы. Из-за атак ВСУ на транспорт на этой дороге с конца мая в Крыму возник дефицит топлива. На заправках полуострова ввели ограничения на продажу бензина и дизеля. В Госдуме выразили надежду на снижение ключевой ставки в предстоящую пятницу. В Думском комитете по финансовому рынку заявили РБК, что Центробанк будет учитывать инфляцию. Фактор с дефицитом и подорожанием топлива уже отыграл негативную роль. На инфляцию влияет и дефицит бюджета. По словам депутатов, ЦБ может и оставить ставку на том же уровне. Это 14,25%. Такого прогноза придерживаются большинство аналитиков. Рособорнадзор начнет разрабатывать модель устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Ведомство заявили, что нововведение планирует внедрять постепенно до 2030 года. Основой станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседования по русскому языку для девятиклассников. А уже со следующего года в нескольких регионах начнут апробацию практической части ЕГЭ по физике и химии. Французский футболист Килиан Мбаппе получил золотую бутсу как лучший бомбардир чемпионата мира по футболу. Причем такую награду ему вручили на Мундиале в Катаре 4 года назад. Дважды обладателем золотой бутсы до него еще никто не становился. На минувшем первенстве Мбаппе забил 10 голов. Он сохраняет звание лучшего бомбардира за всю историю чемпионатов мира. Всего на его счету 22 забитых мяча. На этом пока все. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.

либо и коллеги. Вот так, да, начали вы сегодня день? Именно в таком настроении, именно вот в такой интонации, как я сейчас показал. Ну, молодцы, молодцы, ребята. Я всегда говорю, слушатели Русского радио, оптимисты, никак иначе. Но, тем не менее, рабочий день уже практически подходит к концу. Большинства из нас, я вам желаю отличного настроения на оставшееся рабочее время. Пусть сегодняшний вечер будет не менее запоминающимся, чем, например, вечер пятницы. Иван Соловьев, это я, ближайшие 5 часов с вами. И нам будет вместе хорошо, обещаю.

0: Реклама на русском. Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: День Нептуна в парке Степанова.
2: 26 июля. Приглашаем всех на грандиозный праздник. Стартуем в 12 углов.

0: водяных фонариков. Приходите 26 июля в парк Степаново на День Нептуна. Получите заряд бодрости и отличного настроения. Начало в 12 часов. 0+.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
1: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
3: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 501.

Ностальгия, это санки, ностальгия по детству, конечно, это лыжи, миники, помните, были такие пластиковые, ой, это шапка такая зимняя, непонятно из чего сделанная, но у нее была такая длинная резинка, и тебе 10 раз вот так через подбородок обматывали, чтобы она никуда не делась, ну, конечно же, варежки на резинке, это тоже ностальгия, но потом, став повзрослее, конечно же, ностальгия, это барсетка, кассета, видеокассета, игровая приставка, в общем, для каждого из нас ностальгия это что-то свое особенное, отдельное, группа «Фабрика» появляется в нашем эфире. Для кого-то тоже, может быть, эта песня уже что-то вроде ностальгии. Также впереди Александр Панайотов с новинкой. Ирина Дубцова появится в нашем эфире. Зовут меня Иван Соловьев. Отличного дня всем, друзья. Давайте, вспоминайте что-то приятное из своего прошлого, потому что эти воспоминания теплые.

0: Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Просто бери пример с моря. Поволнуйся и успокойся. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: тебе скучаю.
1: Скучаю,
2: я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем, женой.

0: песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.
0: Русская.

Вот когда сегодня полетите, сломя голову с работы домой, обязательно залетите в кондитерскую, ну или в магазин, где есть целый отдел кондитерки. Для чего? Для того, чтобы отметить Международный день торта. Сегодня такой праздник сладкий и вкусный. Ведь, ребята, это официальное разрешение. Да, именно сегодня официальное разрешение слопать кусок торта. Я думаю, что даже если вдруг нельзя, то сегодня один кусочек да уж точно можно. Ничего от этого не случится. Какой ваш любимый? Медовый, Прага, не знаю, три шоколада, может быть, муравейник, или что еще, какие еще бывают, да, огромное количество. В общем, мой любимый медовый. Я уже знаю, как буду отмечать этот праздник сегодня вечером после эфира. И вам тоже это желаю, этого советую. Вы слушаете Русское радио, нам вместе хорошо, вкусно. Скоро Григорий Лепс, Н.Ю. Яси, Николай Басков и гости из будущего уже здесь. Меня зовут Иван Соловьев, добрый день.

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
5: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+.
10: Вот видите, не сделали и переделывать не пришлось. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: где оно проходило, в школьной столовой или столовая завода, стену украшать от руки нарисованными плакатами, где было написано там «Муж и жена, одна сатана», или там «Жена чемодан нести тяжело, бросить жалко». Сестра у меня в 94-м замуж выходила, вот так вот их свадьба и была оформлена. Всем будущим мужьям и женам совет да любовь, чтобы все у вас в жизни было хорошо.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: Реклама на русском. Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
1: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. Ноль пёрс.
2: Школьная ярмарка в «Текстиль Профи». С 1 июля по 1 сентября. Совершай покупки, получай пятерки и обменивай их на классные подарки. Подробности на сайте tpdefisgif.ru.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Дыня Торпеда 99,90. Персик Узбекистан 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
6: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области судят черных лесорубов. По версии следствия, в течение 2024 года трое жителей области вырубали сосны и ели на территории Ивановского лесничества. Затем древесину вывозили в цех. Там лес перерабатывали, после чего продавали. Ущерб лесному фонду превысил 6 миллионов рублей. Участникам преступной группы грозит до 7 лет лишения свободы. Некоторые пенсионеры в августе получат повышенные выплаты. Как сообщает РИА Новости, прибавка предусмотрена для граждан, которым в июле исполнится 80 лет, инвалидов первой группы, а также пенсионеров с северным или сельским стажем. Работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Кроме того, накопительные пенсии увеличатся почти на 17,5%. Мошенники придумали новую схему обмана дачников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Аферисты звонят от имени энергосбытовой компании и предупреждают о якобы предстоящей проверке счетчиков. Если человек не может приехать в городскую квартиру, ему предлагают оформить заявку онлайн и выманивают код из СМС. Затем жертве звонят лжесотрудники правоохранительных органов и убеждают перевести деньги на так называемый «безопасный счет». В России предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Об этом пишут ведомости со ссылкой на проект Миноборнауки. Предполагается, что такие отели будут комфортнее обычных общежитий, но сохранят доступную стоимость. Эксперимент планируют провести с 27 по 30 год. При этом эксперты отмечают, что новые гостиницы не должны привести к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам студентам в заселении.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Я часто летаю во сне. Кто такой же? А еще очень часто, знаете, как будто вот ты там разбегаешься, ну, пытаешься взлететь, тебя что-то тормозит, как будто магнитом к земле тянет, и ты никак не можешь это сделать. Вот говорят, что если человек во сне летает, значит, он в это время растет. Ну, не знаю, будем в это верить. Здравствуйте, дорогие, любимые слушатели Русского радио. Если кто верит в сновидения, в толкование сновидений. Вот если вам приснится, что вы летаете, приснится, что вы куда-то летите, имеется в виду не на самолете, а вот на своих а-ля крыльях руках, то это хорошему солнцу, он хорошее сулит. Вы слушаете Русское радио, это тоже очень хорошо. Впереди Мот и Артик Асти. Прямо сейчас Иван Соловьев, это я, добрый день.

0: Реклама на русском.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-5-0-263.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Лето. Время позаботиться о себе. До 31 августа в Центре медицинских инноваций скидка 30% на УЗИ. По понедельникам и субботам сосуды шеи и нижних конечностей. По вторникам и четвергам брюшная полость. Подробнее и запись по телефону 410088. Предложение ограничено. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: День Нептуна в парке Степанова.
6: 26 июля. Приглашаем всех на грандиозный праздник. Стартуем в 12 утра.

0: водяных фонариков. Приходите 26 июля в парк Степаново на День Нептуна. Получите заряд бодрости и отличного настроения. Начало в 12 часов. 0+.
1: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
4: О, это я.
3: Нет, ты уфолог-профессионал.
4: Да?
3: Давай не
4: Извини.
3: Будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
4: О, это я.
3: И представители других профессий.
5: Это я. Не, подождите, по поводу уфологов, Полин, если тебе мужчины, проходящие, говорят, уф, это не то немножечко.
4: Ой,
5: это
4: ладно,
5: не про
4: это.
3: Они не говорят ей уф, они говорят ауф.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

ребятки, правило лишь одно. Шутка должна быть придуманной вами лично. И давайте уже вашей шуткой заставим всю страну смеяться и уж точно улыбаться. Придумывайте, ребят, шутки, присылайте на сайт rusradio.ru. Лучшие озвучит в эфире Антон Юрьев, а авторы лучших шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Это очень круто. Все подробности смотрите на нашем сайте rusradio.ru. Ну и сейчас точно без каких-либо шуток, все вполне серьезно. Скоро Иван да кухня, рубрика буквально через 15 минут. Будет что-то очень вкусное, потрясающее, вам понравится, я обещаю. Ну и, конечно же, любимая музыка Smash, Леонид Агутин и Анжелика Варум. Вот так и продолжим.

и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: В большинстве случаев я подсказываю вам кулинарные идеи. Но иногда и вы, слушатели и мои подписчики, наталкиваете меня на что-то очень интересное. И сегодня как раз тот случай, когда вам спасибо за этот прекрасный рецепт. Огурчики чили на зиму. Ребята, я в восторге. Вы 2 года меня просите их приготовить, и я вот только сейчас на это пошел, и вы знаете, не пожалел. Итак, 3 килограмма огурцов замачиваем в холодной воде на 1 час. После обрезаем кончики и нарезаем на дольки. Потом на видео посмотрите. Теперь маринад. В кастрюлю наливаем всего лишь 200 мл воды. Добавляем сахар, соль, растительное масло и любой кетчуп чили. Все перемешиваем до однородной массы. Соединяем с нарезанными огурцами и ставим на медленный огонь. И вот на этом этапе, ребят, вам покажется, что маринада очень-очень мало. Спокойно, не паникуйте. В процессе нагревания огурцы, конечно же, дадут достаточное количество собственного сока, и будет все ок. Доводим до кипения на среднем огне, периодически помешивая, тушим минут 5. Потом вводим чеснок раздавленный и уксус 9% и тушим еще 5 минут. Все, раскладываем огурчики по стерилизованным банкам, заливаем маринадом, завинчиваем крышкой и оставляем остывать в темном месте при комнатной температуре. Из 3 килограммов огурцов у меня получилось 5 банок по 700 миллилитров. Срочно за рецептом идите ко мне в мой кулинарный канал. Ребят, я оставил немножко огурчиков на пробу. Это просто, я не знаю, это непередаваемо, как вкусно. В мессенджере Макс наберите в поиске Иван Соловьев. Вот он, мой кулинарный канал. И вот он, рецепт вас ждет. Сохраняйте себе и не забудьте подписаться. Со мной вам вкусно, а мне с вами интересно. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Да, Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutub.ru/6+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетных карт.

0: Вкусные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Пришла к подруге с бутылкой поплакаться на жизнь. Ржали до слез.

0: Я любила.
1: Любили, любим и будем любить. Это я про стол заказов на русском радио. Сидим, ручки потираем и ждем, когда же он начнется. А начнется он буквально через 13 минут. В 17.00 после выпуска новостей. Жду ваши приветы, поздравления, пожелания. Как их отправить? Проще простого. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». Сейчас опубликуем пост. Так вот, в комментариях, ребятки, оставляйте приветы, поздравления, пожелания. Делитесь своим шикарным настроением. Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа еще много классной, любимой, лучшей музыки. Все будет, каждый услышит свою любимую песню.

0: Столба, влажность воздуха 66%. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
1: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
1: 57-71-17.
4: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
7: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести новые запреты для находящихся за рубежом граждан, на которых в России составлены административные протоколы. Им заблокируют доступ к мобильным приложениям и сайтам банков. Об этом говорится в поправках к законопроекту, который в первом чтении был принят еще в декабре прошлого года. В первой редакции документ предусматривал лишение релокантов нарушителей консульских услуг, чтобы нельзя было в том числе поменять паспорт. По данным депутатов Госдумы, в международном розыске находится больше 10,5 тысяч человек, уехавших за границу, в отношении которых в России был вынесен приговор. К другим новостям. Роспотребнадзор признал морскую воду в Сочи чистой, безопасной и пригодной для купания. С начала года специалисты взяли больше 4000 проб морской воды. Ее проверили по четырем направлениям – химии, микробы, паразиты и вирусы. Вредных веществ и бактерий эксперты не обнаружили, пишет российская газета. На прошлой неделе в Анапе почти 90 пляжей получили разрешение на открытие сезона. В России появится День хоккея. Его будут отмечать 22 декабря. Праздничная дата установлена для популяризации и развития хоккея, говорится в указе, подписанном главой государства Владимиром Путиным. Как сообщает информационное агентство «Регнум», в этом году отечественный хоккей отмечает 80-летний юбилей. 22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат СССР по хоккею с участием 12 команд. Россияне стали чаще искать работу самостоятельно. Как показал опрос профильного сервиса, сейчас при трудоустройстве рассчитывают только на себя 48% респондентов. Это почти на 10% больше, чем год назад. Как отметили социологи, молодые специалисты сохраняют более широкий круг поддержки, а кандидаты старшего возраста чаще полагаются на собственный опыт. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости, новости. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Еще как принимаю, отправляйте пачками. Я здесь все рассортирую, разложу по полочкам и выдам в эфир. Иван Соловьев, это я, стол заказов. Это вот мы, это то, что сейчас происходит в эфире. А заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». Уже опубликовали мы пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях приветы, поздравления и пожелания. Поехали! Привет, «Русское радио». Поздравьте с днем рождения нашего золотого мальчика Елисея Евгеньевича Климова. С днем рождения, 9 лет. Желаем богатырского здоровья, беззаботного детства и отличной учебы. Мы тебя очень сильно любим, твоя большая семья. Привет подруге Айгуле Хайретдиновой, передает Наталья из Нефтекамска. Поздравляю Ольгу Губину с первым днем недели. Отличной работы, поздравляет Анна. Привет, Иван, передаю огромный привет Юлии, Елене Горбань. Всем хорошего дня, отличного настроения, хорошего отдыха от Ольги Львовой из Москвы. Привет, «Русское радио». Поздравляю мужа Андрея с днем тортиков. Желаю сладкую жизнь. Лара написала. Да, сегодня отмечаем Международный день торта. Сладкого вечера нам всем.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
7: Школьная ярмарка в «Текстиль Профи». С 1 июля по 1 сентября совершай покупки, получай пятерки и обменивай их на классные подарки. Подробности на сайте tpdefisgif.ru.
8: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот они ваши приветы и поздравления, как горячие пирожки. Привет, Русское радио. Огромный привет своему коллективу передает Ирина Назарян. Мы сейчас сидим с Арамом Сикаяном и с Розой Бегларян. Ребятки, вы супер. Ваш руководитель Ирина. А что вы сидите на работе? На работе надо работу работать. Привет, Русское радио. Привет мужу Роману. Едем в Донецк. Желаю нам легкой дороги. От Елены сообщение пришло. Привет, Русское радио. Привет Евочке от Рустама. Просто привет с пожеланием хорошего настроения. Привет таможне рабочего поселка Селятина. Поставьте для наших девчонок, в частности для Жанны, что-нибудь классно-летнее. Тата просит, тата. Исполню ваше желание, обещаю. Привет псковским, тете Алене, бабуле Свете, дедуле Игорю. Всем хорошего дня. Очень вас любим, ваши девочки. Привет Александру Ефимову от супруги Надежды. Жаркий летний привет из Нижнего Новгорода. Всем желаем позитивного настроения на предстоящую рабочую неделю. От Аринки прилетело сообщение. И огромный привет мужу Антону, сестре Кате, маме Лене. Всем хорошего настроения передает Оля из города Волжский.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские перцы. Держи ноги в тепле. Старинная корейская пословица, да. О кимчи в холодильнике. Понимаешь, вот это?
2: Это что, Суворов говорил, между прочим.
0: Да, про кимчи.
2: Про носки.
0: Когда переходил из Северной Кореи в Южную.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля. 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
12: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+. Я выспался до неузнаваемости. Рекламная служба русского радио 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: Нет, мы не расстаемся. Стол заказов в самом разгаре. Привет девчонкам из салона красоты. Красивые люди, передает Зинаида. Желаю хорошего рабочего дня и отличного настроения. Привет, Русское радио. Передаю привет Карине. Роман передает. Поздравляю нас с супругом. Мы 21 год как вместе. Малыш, я тебя люблю. Твоя Галюсик. Прелесть. Привет, Русское радио. Привет семье Усковых. Сестре Ане большой привет. Отдыхаем на даче. Готовим плов. Малосольные огурчики. Вероника написала это вкусное сообщение. Приятного аппетита. Привет, Русское радио. Кстати, возвращаюсь к малосольным огурцам. Я просто так пройти не могу. Попробуйте не просто водой залить, а водой с газом. Ледяной. Привет, Русское радио. Привет мужу Ивану передаю. Он сейчас на даче. Трубы красит. Привет передала жена Светлана. Привет, Русское радио. Нашим сыновьям Андрею и Никите большой-большой привет. Они помогают делать ремонт. С днем рождения, с юбилеем, любимую мамочку Наталью Пыжову. Люби, цвети и радуй всех своим теплом. Поздравляют дочки Полина и Арина и все родные. Привет, Русское радио. Моего супруга день рождения. Я его поздравляю. Поздравляет и супруга, и дочка Юля. Их забыли написать, как именинник это зовут. Привет, любимые доченьки Лизоньки, хорошего плавания, люблю, жду домой, твоя мама, бабушка и дедушка, спасибо, Русское радио. А на Русском радио время подарков наступает, ребята. Подарите себе незабываемый музыкальный вечер в компании с любимым артистом. В эту пятницу в Москве в яхт-клубе-ресторане «Шурхаус» на летней сцене на воде выступает Любовь Успенская. Два приглашения на этот концерт я подарю первому, кто дозвонится в эфир прямо сейчас. Набирайте 8-495-995-105-7. Удачи.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: подарков на Русском радио.
1: Русское радио обожает своих слушателей. Русское радио часто дарит подарки. Это прекрасно. До нас дозвонился Федор. Федор, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, у нас стол заказов в самом разгаре. Давайте передавать приветы. Может быть, поздравим кого-либо. Сегодня, кстати, Международный день торта. Вы к сладкому как относитесь?
2: Ну, так, средненько.
1: Средненько. А кто у вас в семье? Кто сладкоежка же наверняка есть.
2: Ну, есть, да.
1: Ну, кто?
2: Трое ребят.
1: Вот, поэтому домой сегодня поедете вечером, обязательно через кондитерскую будете ребят поздравлять тортом.
2: Обязательно.
1: Кому будут приветы и поздравления, может быть?
2: Приветы все с моей семье, городу Брянску. Всех, кто узнал.
1: И всех, кто узнал. Ну, я думаю, что после того, как вы сейчас Русское радио подарит вам подарок, вас теперь будет знать больше людей. Мы вас поздравляем. В эту пятницу, между прочим, в Москве в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» выступает Любовь Успенская. В подарок от Русского радио вам достаются два приглашения в танцевальный партер.
2: Класс,
1: я вас поздравляю. Осталось только выбрать, с кем на концерт пойдете. Ну, я думаю, у вас с этим проблем никаких.
2: Супруга,
1: да. А как зовут супругу?
2: Елена.
1: Давайте, ну давайте Елене привет конкретно, вот прям Елене передадим.
2: Ей, дорогая моя, поздравляю тебя.
1: Вот.
2: С приглашением на концерт.
1: Она сейчас не рядом, она, наверное, еще пока не знает, да, об этом?
2: Нет,
1: сюрприз будет.
2: Сюрприз.
1: Ну, шикарно, да. Я вам желаю шикарного вечера с Еленой, обрадуйте ее как следует, ну, конечно же, она обрадуется. И желаю вам прекрасно провести в пятницу вечер на летней площадке на берегу Москвы-реки, со сцены на воде, в ресторане «Шорхаус», на концерте Любови Успенской. Кстати, там увидимся. Ребятки, подарки не заканчиваются, у нас их много.
0: Время подарков на Русском радио.

0: Дорогое русское радио, передай, пожалуйста, привет всей моей компании NZ Snap. С днем, с международным днем торта. Поздравляю. И напомните, пожалуйста, что Марат обещал угостить своим фирменным десертом. Александр прислал сообщение. А что это за фирменный десерт? Поподробнее, пожалуйста. Мы вечером про еду поговорить любим. Привет, русское радио. Привет Михаилу Алексанян из Ростова-на-Дону. От девушки в красном платье. Девушку зовут Людмила. Привет, русское радио. Мы уже отработали. Город Новокузнец, кофейня «Корица». Хотим что-нибудь веселенькое. Да у нас что, не песня, то прям веселье запредельное. Привет, русское радио. Всему Сочи. Большой привет Донбассу. Привет от Елены Синшиновой. Хорошего настроения. С днем торта. Всех моих коллег-кондитеров и всех любителей сладкого. Хотя оно и вредно, но как без него? Кто вам сказал, что сладкое вредно? Что в рот полезло, то полезно. Привет, русское радио. Поздравляю кровельщиков Семена, Николая и Ивана с окончанием рабочего дня. Всем привет и хорошего вечера от Семена. Привет, русское радио. Привет коллегам магазина Trendy Kids, город Ставрополь. Всем мира и добра от Анютки. И огромный привет Сашке Павлову. Зай, пошли собирать смородину, пишет Марина.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Ашаница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90% до 31 июля на 1000 товаров. Распродажа Ашан. Берите все и даже больше, потому что все начинается с Ашан.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО

0: Tutu приложение для путешествий номер один. Акцент 16+. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм — премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
6: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
7: В Ленте.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код.

0: Огромный привет всему коллективу МКУ Центра закупок, особенно Катюшке Барышниковой от Юлии. Привет, Русское радио. На даче каждый день под ваш эфир. Соседи вроде не ворчат, потому что музыка классная. Соседям привет и привет моим родителям Назиму Сиддиковичу и Наиле Файзрахмановне. Привет, Русское радио. Привет, бабе Гале, дедушке Толе в ПГТ Я-Я. Также передаю привет маме и папе. Бабушка, дедушка, мама, папа, я вас люблю. Полина, город Березовский. Добрый день, Русское радио. Сегодня день рождения у губернатора Ростовской области Юрия Борисовича Слюсарь. Пусть в ее жизни будут взлеты, подъемы к любым поставленным целям от Татьяны Мостовой. Привет, Русское радио. Моим любимым привет. Они сейчас отдыхают. Макс передает. И огромный привет городу Красному Лучу. Особенно всем девчонкам из ОСФР. От Светланы. Все, ребятки, давайте вот на этом и закончим на сегодня. Следующий стол заказов в 22:00. Не пропустите, а вы, конечно же, большие молодцы. Спасибо вам за ваше сообщение.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
0: И спасибо, что пришел, Александр Пряников.
2: Можно подумать,
0: выбора у тебя не было никого.
2: Конечно, не было. Даже если меня на Русское радио не пустят, через окно бы влез.
0: Я бы тебе перекинул бечевку,
2: поменяли. Вот, братан, в тебе я уверен.
0: Конечно, конечно. Вечер на русском впереди.
2: О, шоу, вечернее шоу номер один в России, напоминаю. Скромно, масштабно, это все про нас. Единственная причина, по которой вообще вечер может наступить, это наша программа, так и знаете. Слушай, это люди говорят сегодня день торта.
0: Международный день торта. Это официальная причина слопать как минимум, не знаю, два куска.
2: Ну а учитывая, что пряник, это в общем небольшой
0: тортик. Это торт, только сухой.
2: Ну что там, все там, все составляющие торта есть.
0: Пряник с начинкой.
2: Есть такое. Так, друзья мои, сегодня мы очередной раз собираемся потратить время с пользой, обсудить тему. Массовый сеанс психотерапии мы устроим в легкой шутливой форме. Здесь нам равных нет, вы же понимаете. И сегодня мы вскрываем родительский заговор, друзья мои, потому что они годами врали нам в лицо, чтобы нас воспитать людьми, чтобы сэкономить на сладком, чтобы за нами поменьше убирать, чтобы мы вообще поменьше им на глаза попадались.
0: Вот.
2: А тема звучит так. В какие страшилки от взрослых вы верили в детстве?
0: Да, страшилки, пугалки, кошмарики.
2: И вот всего, и, конечно, в день торта, как не вспомнить главную страшилку, типа там будешь есть много сладкого. И вот мои мамы, они же интеллигентные люди, они говорят, в одном месте слипнется.
0: В одном.
2: И я все время думал, что в каком таком одном месте у меня... Сидишь, доедаешь эклер, такой, ну, вроде бы пока еще нигде ничего не слиплось. Может, коленка, ноздри, что это за место?
0: В общем, ребятки, давайте, какой пугалку от взрослых верили в детстве, заходите в мессенджер Макс, находите наш канал Русское радио. Мы уже опубликовали пост с темой шоу. В комментариях мы ждем ваши истории. Приятно будет почитать и вспомнить.
1: Все будет хорошо.

0: русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Я вам даю...

0: Сочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
3: Привет! Ты чего грустный такой?
4: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
3: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22, 95-22-22, «Битстоп», Смирнова, 96.
5: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучше. Останься со мной. Только любимое.
10: Каждому по факту рядом нужен человек.
9: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.
11: Вот оно какое!
12: Наше
11: утро!
13: Мне очень понравилась геометрия яйца.
14: Геометрия яйца, она всем нравится. Если, ребят, следите за геометрией яйца. Если геометрия яйца правильная, вас в жизни ждет успех, ребят.
9: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Роспотребнадзор направил запрос властям Турции из-за отравления туристов в гостинице «Аланьи». Материалы поступили в Минздрав Турецкой Республики. Поводом послужили публикации в СМИ о том, что у российских путешественников, отдыхающих в пятизвездочном отеле в «Аланьи», появились симптомы острого отравления и бактериальной инфекции. Отдыхающим напомнили базовые меры предосторожности. Туристам рекомендовали тщательно мыть руки, пить только бутилированную или кипяченую воду, а во время купания в бассейнах стараться не заглатывать воду. Учителей в России наделили особым статусом. Президент подписал указ о новых мерах поддержки педагогов. В частности, им разрешат бесплатно пользоваться электронными образовательными ресурсами, бесплатно получать юридическую помощь по педагогическим вопросам и трудовым правам. Также учителям гарантируется защита от угроз и оскорблений со стороны детей и их родителей. Кроме этого, Владимир Путин поручил Кабинету министров в течение полугода пересмотреть нормы учебной нагрузки. В общественной палате тем временем предложили проверять домашнюю работу школьников устно, чтобы снизить использование детьми искусственного интеллекта. Как отметили общественники, вместо письменных ответов нужно запрашивать у учеников объяснение хода мыслей, как именно они решали задачу. Нельзя допускать, чтобы ребенок просто сдал работу, созданную нейросетью, и получил пятерку, подчеркнули в организации. Ранее школы обязали отменить с 1 сентября домашние задания для учеников первых классов. В России появится кулинарный словарь с русскими терминами. Его планируют включить в государственный стандарт. По словам составителя издания, пора возвращать в обиход исконно русские названия блюд вместо заимствованных. Например, вместо яйцо пашот – выпускные яйца, а вместо заморского скрэмбл – русскую болтунью. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас вечер на русском. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости, новости на русском. Дамы и господа, они уже здесь. Позвольте представить, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: И мы не просто так, друзья мои, проводим здесь два упоительных часа в компании с самой большой аудиторией в мире. Мы распределяем хорошее настроение по России. Прям буквально равномерно. А то если где-то его будет больше, а где-то меньше, сами понимаете.
3: Ой, это не дело,
2: нет,
3: конечно.
2: Не поймут не люди, не поймут. Тема у нас сегодня соответствующая. Коллега, ваш выход.
3: Тема у нас сегодня страшилки нашего детства. Чем нас пугали, кем нас пугали. Вот эти кошмарики. Если это будешь делать, то будет то-то. Если это, то будет то-то. Мы ждем вашей истории. Заходите в мессенджер Макс. Находите Русское радио, наш канал. Вот уже опубликовали мы пост с темой в комментариях. Делитесь своими историями про страшилки из детства.
2: И также можете выплеснуть свою давнюю детскую психологическую боль в устной форме, воспользовавшись самым популярным телефоном, с номером телефона в России, плюс 7-495-995-105-7.
3: Меня пугали бабайкой. Причем эта бабайка жила везде, в зависимости от того, что я натворил. Не заправил постель, она под кроватью жила. Не убрался в шкафу, она в шкафу жила. В кастрюле жила, если посуду не мыл.
2: Тринди-бринди, балалайка.
3: Не так было. Придет бабайка. Причем...
2: Придет бабайка, у меня... за тобой придет бабайка.
3: Образ бабайки ассоциировался с соседской бабушкой. Не знаю почему.
2: Ну, в смысле, почему это... Кстати, для бабушки бабайка это где-то даже комплимент. Знаешь, это такая какая-то бодрая бабушка. Такая,
3: бабушка, бабушка.
2: Слушай, а кто там, значит, это... Вот если суп не доест, что бабайка придет и доест. В общем-то, это какой-то монстр такой.
3: Ну да.
2: Порождение нашего общего детства. Не очень, скажем так, счастливый монстр, потому что нормальные монстры, что они там из телевизора выползают.
3: Конечно, из зеркала.
2: Кусают, понимаете. А этот сидит все время под диваном и питается холодным рассольником. Как-то да, с возрастом даже жалко его стало, друзья мои.
3: Не говори, хочется уже... приручить, погладить.
2: Ну да.
3: Накормить горячей едой.
2: В принципе, ты сейчас доходчиво объяснил желание женщин завести себе мужа. Какую-то бабайку приручить.
3: Смешно. Да, ждем вашей истории, ребята. Страшилки нашего детства. Делитесь.
0: Вечер на русском.
4: Если хочешь танцевать,

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
1: ГОС «Удостегивала», Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-50-263.
3: Лето. Время позаботиться о себе. До 31 августа в Центре медицинских инноваций скидка 30% на УЗИ. По понедельникам и субботам сосуды шеи и нижних конечностей. По вторникам и четвергам брюшная полость. Подробнее и запись по телефону 410088. Предложение ограничено. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
5: Пьяный олень дороги не хозяин.
6: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клинике работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: День Нептуна в парке Степанова.
8: 26 июля приглашаем всех на грандиозный праздник. Стартуем в 12 у главной сцены с красок Холли и пенного шоу. Дальше перемещаемся на пляж, где около осьминога Пауля Степаныча нас встретит Нептун и его команда с конкурсами и подарками. Ну а потом пляжная дискотека и запуск водяных фонариков. Приходите 26 июля в парк Степанова на День Нептуна. Получите заряд бодрости и отличного настроения. Начало в 12 часов.
9: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна? Русское радио.
11: Моя любовь сама.
10: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
12: Вот оно какое!
13: Наше утро!
14: Русские перцы!
15: Я тебе хочу сказать, вот сосульки случай на территории Москвы по количеству там канцерогенов, красителей там и...
16: Да, как штырит потом.
15: Штырит вообще просто как бы... О, это же 95-й! Ух ты! О, ничего себе! Взял 3 сосульки! До полного, пожалуйста! Вот, только это... Просто сосульки, они же, ну, большие, понимаете?
17: Подожди, нет, большие — это сосули.
15: Сосули.
17: Потому что сосулька — это маленькая, уменьшительная,
15: ласкательная. Сосули — это животное или косули?
16: Косуля.
15: Вот. Бежит косуля!
16: За сосулей.
15: Иди сюда, я тебя за сосулю. Иди ко мне.
10: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
18: Страшилки-пугалки. Другими словами, чем нас кошмарили наши родители в нашем детстве. А вот читаем ваши истории, ваши сообщения от Инессы. Когда я училась в школе, папа мне говорил: «Доча, будешь плохо учиться, будешь работать». И дальше цитата: «Бери больше, кидай дальше, пока летит, отдыхай».
19: Пока летит, тит-тит-тит-тит, отдыхай.
18: Отдыхай. Я часто вспоминаю слова отца и своим детям так сейчас говорила, когда они были школьниками и когда отказывались делать уроки или не хотели в школу идти. Вот.
19: Это я сейчас, модифицировать это. И я сейчас часто, когда стою с лопатой на 40-градусном морозе...
18: Пока летит, я своим детям говорю.
19: Вспоминаю. Коротко, но, естественно, одна из самых популярных страшилок Анастасия Васильева нам написала: «Будешь много знать, скоро состаришься. Анастасия, ну, судя по тому, каким, знаете, какой популярностью пользуются омолаживающие уколы в нашей стране, у нас критически умное женское население, мне кажется.
18: История о Дишке. Меня пугали в детстве тем, что дома где-то стоит скрытая камера. И если я не пойду в школу или что-то натворю, мама об этом узнает 100%. Приходилось ходить, зато за 9 лет ни единого прогула. Но сейчас уже детей этим не напугать. Еще бы.
19: Они сами тебя напугают. А вот этим может не напугать, а вот этим, Алекс Ди, в черную руку. Меня с братом пугали. Если ты не будешь слушать родителей, то она ночью появится и задушить может. Но можно и задобрить ее. Иголку в потолок, она тебе конфету под подушку положит. Как-то так. Слушай, я так и вижу эту картину. Прилетает черная рука. Я пришел забрать твою душу. А ребенок, слышь, рука, вон иголка в потолке. Метнись-ка быстро за Мишкой на севере, не шуми тут. И черная рука, понял, босс, улетаю.
10: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.

0: любишь самолеты и поезда? Туту – приложение для путешествий номер один. Оксадиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
4: Привет!
5: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
2: Подробности на rusradio.ru. 12+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Вегетарианцы не стареют. Они вянут. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
3: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
8: А давайте, знаете-ка что? Давайте-ка поиграем. Вечерний замес – это наша любимая игра. Через несколько минут правила вот такие. Мы даем вам тему. Задание. Ваша задача за 30 секунд дать как можно больше ответов.
9: Да, назвали 5. Отлично, получаете светильник. Назвали 10, и вы перевернули эту игру. Светильник плюс колонка отправляется к вам. К вам. Точка. Хватит быть просто зрителем в этой жизни. Станьте победителем.
8: 8-495-995-105-7. Это телефон Русского радио. Звоните, желаем удачи.
3: Вечер на

0: русском радио «Вечерний замес».
1: Ну, народ, у нас тут на линии не просто звонок. У нас на связи парень из города, где слово «характер» куют из титана. Сергей из Белгорода. Здравствуйте, Сергей.
2: Добрый день.
3: Ну, пусть будет добрый день.
1: Нормально.
3: Сергей, какими пугалками, страшилками, не знаю, может, вас в детстве пугали?
2: В детстве меня пугали айболитом. Я когда был маленький, смотрел этот мультик, ага. И, ну, как бы перепутал его с Бармалеем, скажем так.
3: Ну, похоже, да.
2: Вот, и, да, пугали меня айболитом. Ну, и вот уже, как бы, ставши более взрослым, решил связать свою судьбу как раз в профессии айболита.
1: Теперь вы айболит. Вы доктор! Вы доктор!
2: Да-да-да.
1: Тогда ветеринар. Примите мои искренние... Слушайте, а вот почему... Кстати, я только что подумал. Почему главного, собственно, врача, ну, детского, которого все знают айболит, имя главного врача, известного нам с детства, связано с болью? Айболит. Да. Ну, потому что он должен, все равно он должен быть как-то «Ай, лечу! Я добро!»
2: Нет. Мы как к врачам всегда обращаемся с какими-либо жалобами, то есть либо с какими-либо болезнями.
3: Ладно, Сергей, надеюсь... Да-да. Да. Надеюсь, мы сейчас вас своим заданием не напугаем, и вы с ним справитесь элементарно. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Даете 5, получаете светильник, даете 10 ответов и светильник и колонка. А задание звучит следующим образом. Сергей, назовите как можно больше персонажей, чудовищ или людей, которыми взрослые пугают непослушных детей.
1: Ну, поехали. Секунду, чтобы он собрал. Давай, поехали. И...
2: Бармалей.
1: Есть. Молодец. Укусит.
2: Баба-яга.
1: Есть.
2: Соседи бессмертный.
3: Да. Еще.
1: Укусит
3: давай,
1: за бачок.
3: Давай, серый волчок. Ой.
2: Серый волчок.
1: Есть.
2: Молодец. Да, еще. Укусит за бачок. И получается, ну, цыгане.
3: Есть такой. Давай еще. Давайте.
2: Полицейские.
3: Ну, может быть, да.
2: Потом, получается, кто у нас там серенький болотный?
3: Кикимора какая-нибудь.
2: Ну, кикимора болотная, может быть.
3: Кикимора болотная, да. Ну все, можно остановиться. Сергей, ну вы слушайте, ну вы старались, но тем не менее вы назвали 7 вариантов таких подходящих. Поэтому светильник от русского радио точно ваш. Ой, не то нажал.
2: Очень хорошо. Очень хорошо.
3: Вот, теперь вот то. Поздравляю.
1: Сергей, ждем от вас приветов.
2: Спасибо.
3: Кому будут приветы?
2: Привет передаю, правильно вы сказали в начале эфира, стойкому городу Белгород. Всем-всем, держитесь, все будет хорошо.
3: Это так, точно. И так хорошего и вам вечера, так Сергей.
0: Вечерний замес. На русском радио.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: И стоило нам задать тему, в какие нелепые пугалки от взрослых, от родителей мы с вами все верили в детстве, как тут же выяснилось, что вы наприсылали столько сообщений. Из них можно фильм ужасов снимать. Мы можем убрать Колобка вообще по сборам к Новому году. Ребята, пишите сценарий. Вот вам готовые ужастики.
2: Марина пишет: когда я долго в детстве не хотела засыпать, а проказничала, мама мне говорила, что вот на небе есть белая медведица. Будешь себя плохо вести, она спустится и тебя навсегда в космос заберет. Лет до 10 я так и думала, представляя себе огромного медведя, который за мной пристально наблюдает.
1: И да. До сих пор иду по улице, и как
2: нет,
1: будто...
2: Нет, да взгляну на небо, да? Мамочки.
1: Ну, слушай, а зато, видишь, пугалка, но зато с образованием с некоторым. Зато ребенок может с легкостью найти...
2: Вот это белая медведица.
1: Событие. Александровна, вот, смотри. Александровна пишет: не качай ногой, а то черта качаешь, и стакан чая наливать полный, а то муж губастый будет. То есть, значит, уважаемые женщины, жена губастая — это нормально. Что плохого в губастом муже?
2: Да, что хорошего?
1: Я, кстати, так и вижу эту картину. Знаешь, такой налил половину чайника и такой: стоп. И такой: я твой будущий муж. У меня губы как два дивана. Я пришел допить твой чай. Девочки. Так это, так?
2: Пугалка у Анастасии. Я, кстати, вспоминаю. Да, мне тоже так говорили. В детстве бабушка говорила, что если наступить на иголку, она через пятку пройдет прямо в сердце. Да, по венам. А вот зачем? В смысле, мы ходили по иголкам, что ли? А если ты не уберешь этот инструмент кройки и шитья на место,
1: вот, наверное,
2: потеряешь иголку, потом вот на нее наступишь, и она через все тело пройдет до сердца.
1: Представляете, она такая железная начала извиваться, и ты такая фью-фью-фью, и все. Слушай, у меня просто хорошее воспитание-то не очень, воображение. Вот. Юлия Кораблина: не ходить в баню после нуля, там черти заберут. И не виси вниз головой, в глаза кровь перельется. Юлечка, черти в баню после полуночи, я вам скажу.
2: Они и так там есть.
1: Там и до полуночи.
2: Черти.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Новая песня на русском.

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пауза Сбербанк 0+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Воробьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Да, что только не придумывали наши родители, чтобы ребенок доел всю кашу, вовремя лег спать. Вообще рот закрыл, не попадался на глаза. Пугалки, страшилки.
2: Страшилки
1: тоже.
2: Ну да, это такие педагогические конструкции, которыми нас, знаешь, так укалывали, чтобы не тратить время, чтобы мы им дали 5 минут спокойно чая попить, там не бегали, не болтали.
1: Или сериал свой досмотреть.
2: Есть такое.
1: Юля, старшие братья меня пугали чудовищем с вилами, которое сидит под кроватью. Поэтому как только выключали свет, вставать уже было страшно.
2: Страшно еще и с вилами.
1: Еще и братья, бедную сестренку.
2: Да, а вот Света. Ладно, братья, смотри, на что способны бабушки. Света докладывает. Моя бабушка говорила, когда мы не хотели мыть голову, воши ночью заплетут косички и утянут в омут. До сих пор страшно. Да, знаешь, воши заснут. Так, парни, она заснула с грязной головой. Четверо плетут косички, семеро держат за уши, остальные тащат девчонку к болоту. Раз-два взяли.
1: Да, ну ты прям хорошо расшутил.
2: Разгоняем.
1: История от Ильи. Конечно же, в детстве меня пугали. О, бабайкой. Даже сегодня на работе напарнику говорю, что ночую на даче один. А напарник мне говорит, не боишься, что какая-нибудь бабайка придет? А в детстве, когда ночевали у бабушки с сестрой, просили попить, принести. Бабушка говорила, уплывете. Ничего вам пить перед сном, уплывете.
2: А, в этом смысле.
1: Понятно, да, все понятно.
2: Ну да, уплывет, да.
1: Бедные дети.
2: Не, у меня что-то ночь, в смысле, дача, один на даче, бабайка приедет. Ну, в принципе, а что? У меня есть...
1: Ну, пусть бабайка приедет.
2: У меня есть бабайка. Некоторые телефоны, чтоб не приедет.
1: Бабайка. Ребятки, продолжим эту тему обсуждать во втором часе в 19:00 вечер на русском. Будьте с нами.
0: Вечер.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен дождь, атмосферное давление чуть ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%. Ветер южный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 25.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500.

0: все будет хорошо.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Вообще, когда ты идешь в такой одежде, оверсайз, можно же квартиру не снимать в Москве. Ты можешь жить прямо там, в этом худи.
4: Конечно, да. У тебя в худи холодильник, в худи телевизор, в худи диван. Все хорошо.
1: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Комитет Госдумы одобрил проект закона об импортном демпфере на дизельное топливо. Поправки повышают коэффициент компенсации игрокам рынка при ввозе дизеля из Беларуси по аналогии с уже работающим механизмом для бензина. Эта мера призвана стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Топливный демпфер – это механизм субсидирования производителей горючего. Механизм помогает сгладить резкие скачки цен на бензин и дизельное топливо внутри страны. Генконсульство России в Анталье отрицает массовое отравление российских туристов в пятизвездочном отеле. Дипломаты заявили, что не получали ни одной жалобы, а турецкие медики не фиксировали у постояльцев ухудшение здоровья, пишет РИА Новости. Ранее Роспотребнадзор на фоне публикаций об отравлении российских туристов в Алании направил запрос турецким властям с просьбой прояснить ситуацию. В июне средний размер пенсии в России составил 25 400 рублей. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные социального фонда, максимальный размер пенсии зафиксировали на Чукотке свыше 42 тысяч. Также по этому показателю лидируют Ненецкий автономный округ и Камчатский край. Ранее Министерство труда и соцзащиты предложило назначать страховые пенсии по старости без личной подачи заявления. Компания РЖД возобновила продажу билетов на поезда южного направления на осень. В частности, на сайте перевозчика можно оплатить поездку из Москвы в Кисловодск, Сочи, Анапу и Нальчик. Билеты на поезда до Симферополя на конец сентября, начало октября по-прежнему недоступны, пишет российская газета. На прошлой неделе продажу билетов приостанавливали из-за изменений в расписании. Курсы валют на сегодня: юань 11 рублей 56 копеек, доллар 78.40. У меня на этом пока вся информация. Эфир продолжит вечер на русском. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, вы готовы к взрыву эмоций? Встречайте, Пряников и Соловьев. Вечер на русском.
2: Нас с Иваном не просто слушают, нас конспектируют, друзья мои. Вот какого уровня вечернее шоу вы слушаете. Тема сегодня у нас такая. Наши родители в свое время создали целую вселенную мистических существ, при помощи которых нас учили доедать за собой, вовремя мыться и вообще не путаться под ногами.
3: Коллега ваш выход. Пугалки-страшилки. История от Анастасии мне понравилась. Себя вспомнил. 9 лет, детский лагерь. Ну и мы девчонками в комнате решили вызвать пиковую даму. Ну, вроде как вызвали, пошутили. Пришло время к ночи. У всех началась паника и страх. Кто-то пошутил, мол, пиковая дама придет и будет мстить. Но мы решили сделать оберег, нацепили чеснок, взяли иконки бумажные. И почему-то надо было надеть что-то красное из одежды.
2: Давай.
3: Лежим, трясемся от страха, спать боимся. И тут за окном стуки. Ну, пацаны нас напугали. На утро я уже вызвала маму, позвонила, попросила забрать домой. Мама приехала, у меня пятки сверкали, я даже не забрала свои вещи из того самого шкафа, в котором даму эту вызывали. Убежала к маме.
2: Вообще, именно пиковую даму,
3: ну,
2: значит.
3: Да, а почему пиковая дама, кстати?
2: Ну, как
3: черная такая, черная.
2: Ну, подожди, ну, там вспомните, в общем-то, литературное произведение.
3: Ну, это я помню, да.
2: Ну, или там тройку, семерку, туз они уже вызвали, осталось вот до дамы добрались. Да, это такой юмор, друзья мои, только для нас, высококультурных людей. Светлана из Мариуполя пишет: если ковыряться в носу, то можешь сломать палец. Все, что на тарелке, нужно доедать, а то оно за тобой будет гоняться. И, знаете, вот чтобы сломать палец в носу, это же какую силу воли и скорость вращения нужно иметь, понимаете? Какую же цель тебе надо поставить? Кстати, у меня в семье папа реально говорил, что если будешь ковыряться в носу, то ты проткнешь до мозга. Ага, мозг вытечет. И у меня был обратный эффект. Я помню, так, интересно. Так вот, оказывается, где у меня мозг.
3: И с тех пор...
2: Ну да, и такой, знаешь, аккуратненько там пытался нащупать. Да. Слава богу, не нащупал. Но нос отрастил.
3: Не нащупал, потому что его там нет. Заходите в мессенджер Макс, ребята. Русское радио, наш канал. Опубликован на пост с темой. В комментариях делитесь своими историями страшилки нашего детства. Чем или кем вас пугали.
2: Да.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: на русском.
1: Но это сейчас мы вспоминаем и смеемся, а тогда нам в детстве было, конечно, не до смеха, когда нас пугали дядьками различными, бабайками, еще какими-то там черными руками, которые выползали из-под кровати или из шкафа вылетали.
2: Да, да, да.
1: Вспоминаем страшилки нашего детства.
2: И причем, друзья мои, сейчас подключим немного науки. Смотрите, Анастасия Калгина, простите, ударение не заметил. Будешь ходить без шапки, заболеешь чем?
1: Менингитом.
2: Менингитом.
1: Да.
2: Всю страну пугали. То есть, вот вдумайся в этот, как это, леденящий душу родительский маркетинг. То есть, родителям, начали бы пугать. Выйдешь без шапки сопли, выйдешь без шапки температуры, прости господи, лихорадка. Но они знают, что детям на это все чихать в прямом и переносном смысле. Нет. Сразу с менингита. А это на минуточку, я сейчас это самое, образовалось смертельное воспаление оболочек головного мозга.
1: Вот мы же не понимали, что это такое, даже
2: то есть
1: не
2: она говорила, надень шапку, на улице холодно, а ей нужно было сказать, надень шапку, а то у тебя тотально мозг откажет, понимаешь? Вот до чего доходили.
1: А Юле говорили, если будет ковыряться в пупке, то он развяжется.
2: Не слышал про это.
1: Не слышал? Вот не ковыряйся в пупке, а то развяжется.
2: Братан, я даже не знаю, как
1: на это... В своем пупке, в своем.
2: Хорошо. Вот знаете что, пояснил и еще больше усугубил ситуацию. Купаться на речке нельзя. Сообщение от Олеси. Ночью вечером купаться на речке нельзя. Русалки или водяные заколдуют. Слушайте, в детстве, конечно, это реально пугало. Но парадокс в том, что, конечно, когда ты наконец-то взрослеешь, ты берешь... с собой что-нибудь, закусочку, ешь на речку в 3 часа ночи, лезешь в воду именно для того, чтобы тебя наконец-то заколдовала хоть какая-нибудь русалка.
0: Вечер на русском.
3: В темном коридоре вещи, планета где-то в пробке, но на сердце много три.

0: пошутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк. Бонусами спасибо.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Отсадиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» – 189 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Мы не пытаемся вам понравиться, дорогие друзья. Мы просто своим существованием констатируем у вас наличие хорошего вкуса и эстетических потребностей. И вот в компании таких людей мы сегодня не просто так сотрясаем воздух. Мы вместе стараемся избавиться от каких-то детских травм, которые мы получили, когда наши родители нас воспитывали при помощи разного рода пугалок.
1: Да.
0: Вот этими пугалками вы с нами и делитесь. Пожалуйста, используя все доступные средства связи.
1: Ага, история Олега. Когда я капризничал, мама, глядя мне в глаза, напрямую говорила: сейчас придет дядя врач и сделает тебе укол самой большой иглой.
0: И вот...
1: В живот! А, еще, знаешь, 40 уколов в живот.
0: Ну нет, 40 уколов в живот — это если тебя бешеная собака укусит.
1: Ну я помню, что вот так мне, по-моему, сестра говорила: сейчас придет врач и сделает тебе 40 уколов в живот.
0: 40 уколов в живот. Это как раз от бешенства этим лечит.
1: Может, я бесился, наверное, потому что.
0: Наверное. Ну, а, кстати, на будущее, если вас укусила какая-то собака, и у вас два пути. Или, значит, идти эти 40 уколов все колоть, поправьте меня, если я не прав. Или нужно изловить эту собаку, вот от меня больше всего. То есть, тебя бешеная собака теоретически кусает, ты ее должен поймать, отнести к ветеринару, он тогда поймет, бешеная она или не бешеная.
1: А пока это, ты ее несешь.
0: Это уж ждал. Вот сам решай. Собака или 40 уколов в живот. Так. Ольга Никитина, не есть в шапке. Муж глухой будет. Муж, то есть,
1: логично,
0: знаете, Ольга,
1: так.
0: Ну, то есть, если еще муж будет, значит, она еще была не замужем. Сидит такая Ольга, да, наворачивает пельмешек в шапку. Ну, забыла снять шапку. Тут в этот момент какой-то парень Сережа на другом конце страны сидит, смотрит футбол, такой: все, ничего не слышу, понимаешь, будущее. А вообще, Ольга, я скажу честно, после 5 лет брака любой муж
1: становится автоматически глухим.
0: Молодец.
2: Вечер на русском.

0: на русском.
1: Ну, это прекрасно. Как много мы сегодня вспомнили страшилок из нашего детства. А мне вот интересно, а сейчас современному ребенку вот можно чем-то или кем-то напугать?
2: Прокатит, нет? Как ты напугаешь человека, который с детства смотрит там «Синий трактор» или это? Я родился, Лунтик, понимаешь? То есть, а что там тебе сказали? Придет к тебе фиолетовое чудовище, которое родилось не на земле, и будет каждое утро это «Я родился!» У меня до сих пор в ушах это стоит.
1: А история от Оксаны. Мама говорила, буду есть много сладкого, то зубы мои превратятся в черные пеньки.
2: Ну так. Ну, кстати, ты же парень, в общем-то, с виду образованный. И с зубами у тебя все понятно. Есть какая-то взаимосвязь? Объясните мне, есть, правда, какая-то взаимосвязь? Вот поедание сладкого и здоровье зубов.
1: Ну, кариес. Сладкое же разъедает эмаль зубную. Появляется кариес. Зубы превращаются в черные пеньки. Ну что непонятно, Саш? Ну...
2: Если мысленно сейчас Ивана одеть в белый халат, то как раз он вот это... Он, ему тебе еще надо этот, для, про здоровье блоги вести, там, чепуху.
1: Нет, спасибо, Малышеву не переплюнуть.
2: Да. Так. Ольга Мазикина в детском саду, если плохо себя вели воспитатель, говорила, я вас запру в сундук, а ключ потеряю. Помогало, очень страшно было. Запрет. Он вообще воспитательница понимал, что это статья похищения человека группой лиц по предварительному сговору, понимаете? Вот ты говоришь советского, в смысле современного ребенка, вот так. А он тебе быстренько вот эту статью пришьет. Скажите, на мне воспитательница в саду угрожала, понимаешь, уголовкой.
1: История от Ольги. Нас с братом родители всегда пугали, чтобы мы не подходили к чужим людям. Говорили, что нас схватят, посадят в мешок и в лес унесут.
2: Ну, то есть это пугали чужими людьми. Все потом еще удивляются, почему
1: ты такой интроверт.
2: Почему вы там заикаетесь, когда встречаете чужих людей? Смотрите, а здесь вот совсем Светлана Хащенко. Добрый вечер, Александр и Иван. Бабушка. Опять бабушка пугала нас железной бабой, в которую вечером, и пода еще не конец, в которую вечером превращается огромный чертополох, который рос в саду. Это чтобы мы туда за яблоками не бегали.
1: Какая бабушка добрая.
2: Жадина ваша бабушка была.
0: Вечер на русском.

0: что слушает страна.
1: Любимая на русском.
2: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
0: Русское радио.
3: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает.
0: Любимая на русском.
4: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
5: Все будет хорошо.
6: В жизни так бывает, что любовь приходит вновь.
0: Реклама на русском.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
0: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест Драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
12: Ошанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
0: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
13: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: на русском.
1: Ну, по нашему замыслу, в течение сегодняшней программы, друзья мои, вам должно быть немного страшновато. Страшновато, да. Все-таки мы ковыряемся в вашем детстве, сообща вспоминаем те ужасы, при помощи которых родители нас воспитывали.
2: Егор говорит, до сих пор, вот мне уже 42 года, я до сих пор периодически испытываю страх в лифте. Особенно, когда кто-то рядом прыгает. Потому что в детстве, когда я вел себя плохо в лифте, мама говорила, что лифт сорвется, я упаду в шахту, я останусь там навсегда.
1: Ну, в общем, да.
2: Это правда. Но это страшно.
1: Если, конечно, не знать, как механически устроено антипадение в этом самом лифте, друзья мои.
2: Ну, да.
1: Мама говорила, что если не съем весь суп, пишет Ольга, то она мне его выльет в карман. И вот это, я представляю, стоит она над тобой с половником, не хочешь рассольник? А ну, руки убрал от куртки. Я заливаю этот бульон тебе прямо в левый карман. Иди, сметана уже течет по твоей штанине. Котлеты положишь в капюшон. И ты такой выходишь во двор, такой ходячий, поливая кухню, говоришь, пацаны,
2: налетай.
1: У меня в кармане фрикадельки, сырники в носках вообще.
2: Андрей Макеев появляется.
3: Привет тебе, привет вам всем большой от меня. Слушайте, я вот когда сегодня увидел вашу тему, я первым делом подумал не про родителей.
2: А про кого?
3: А я вспомнил одного деда, который вот жил в моем дворе. Который, знаешь, он всегда, когда проходил мимо меня, у него всегда были какие-то наставления. Причем всегда они заканчивались словами «вот это-то», знаешь, формула такая, «вот это-то, будешь знать». И вот я помню момент, когда я что-то стою под каким-то деревом, я не знаю, что я там искал, какие-то там, может быть, плоды там, или я не знаю, что там в ветках каких-то копался там или что-то. И дед проходит от меня и говорит, вот там пауки, вот он тебя упадет на тебя, он тебя укусит, будешь знать.
2: Будешь знать.
3: И проходил мимо, и всегда у него был какой-то такой совет. И вот первым делом я его вспомнил, вот, но, знаешь, ну как-то я какое-то время к деревьям все-таки не подходил.
2: Это умный прям, дед.
3: Умный дед, да, был
2: умный
3: так.
2: Дед.
3: Где он сейчас?
1: Слушай, а по-русски это же правильно? Будешь знать. Мне кажется, вот будет. Она сама по себе не очень, не слишком. То есть там.
2: Она дедовская.
1: Ну да.
2: Хорошая фраза.
1: Все.
2: Будем знать.
3: Будем знать.
2: Хорошего тебе дня.
3: Если вы завтра не придете,
2: будете знать.
3: Будете знать.
2: Все, прощаемся. До завтра. Вечер на русском возвращается сюда в 18:00.
1: Конец связи.
2: Пока.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Привет, моя меланхолия.
5: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

0: Ruskoradio.ru – сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Rusradio.ru. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен дождь. Атмосферное давление чуть ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%. Ветер южный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 25.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: День Нептуна в парке Степанова.
3: 26 июля приглашаем всех на грандиозный праздник. Стартуем в 12 углов.

0: фонариков. Приходите 26 июля в парк Степаново на День Нептуна. Получите заряд бодрости и отличного настроения. Начало в 12 часов. 0+.
1: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Новая песня на русском. А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне
1: говорила, помнишь, где была любовь. Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове полным ходом идет ремонт образовательных организаций. В этом году преобразятся 16 детских садов и 5 школ. Ход работ регулярно контролируют городские чиновники. Как отметили в мэрии, сейчас в учреждениях меняют кровли, обновляют фасады, цоколи, входные группы. Подрядчики стараются не отставать от сроков, сдать все объекты должны к новому учебному году. Компания бывшего ивановского градоначальника должна вернуть в бюджет стоимость муниципальных контрактов. Арбитражный суд удовлетворил иск областной прокуратуры ООО «Перспектива». Фирма была создана Александром Шабатинским и занимается обслуживанием светофорных объектов в Иванове. Сейчас экс-мэр находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. «Перспектива» руководит его сын. Большинство российских компаний не собираются заметно сокращать штат до конца года, несмотря на снижение прибыли. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на опрос Банка России. Ухудшение финансовых результатов ожидают 44% предприятий, еще около трети рассчитывают сохранить прибыль на уровне прошлого года. Главными проблемами бизнес называет рост цен на сырье и комплектующие, увеличение расходов на логистику и снижение спроса. При этом две трети компаний планируют повысить зарплаты, чтобы удержать сотрудников. С 20 июля Италия вводит обязательную биометрию при каждом обращении за визой. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Новые правила касаются самостоятельных заявителей, которые подают документы через визовый центр Алмавива. Теперь отпечатки пальцев придется сдавать заново при каждой подаче. Специалисты советуют обращаться за визой заранее. Из-за изменений сроки оформления могут увеличиться и в некоторых случаях достигать 60 дней.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ну что ж, приветствую всех и каждого, кто проводит время вместе с Русским радио в нашей компании. Знаете, после отпуска, ну, очень многого, вряд ли здесь что-то можно сказать. Просто, если есть возможность отдыхать, то отдыхайте чаще. Вот единственное, что есть на уме, потому что лето у нас продолжается, Русское радио вас звучит, соответственно, поддерживает вот это вот летнее настроение. Ну и я с настроением отпуска буду проводить с вами здесь время, ну и вкладывать в свои слова и в песни, в том числе, которые звучат здесь в эфире Русского радио, то, что видел, слышал и чувствовал. Всем здравствуйте, делайте громче.

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Лето. Время позаботиться о себе. До 31 августа в Центре медицинских инноваций скидка 30% на УЗИ. По понедельникам и субботам сосуды шеи и нижних конечностей. По вторникам и четвергам брюшная полость. Подробнее и запись по телефону 410088. Предложение ограничено. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

Что уж тут говорить, конечно, летом рассветы и закаты прекрасные. 20:13, вот сейчас точное московское время. Как раз вот тот самый момент, когда можно понаблюдать за закатом в ближайшее время. То есть не обгонять, не бегать за ним, вообще остановить немножко движение, потому что сегодня уже, я думаю, вы набегались. А вот посмотреть красивое, послушать великолепное в эфире Русского радио, ну и, конечно же, посвятить время своим близким и родным. Это всегда.

Ну, во всех подобных ситуациях хотелось бы, чтобы и фантазии хватало на большее, чтобы не просто роман был придуманным и романтичным максимально, но и иногда поражал сюжетом совершенно неожиданно. Ну, а если вдруг фантазии не хватает, всегда можно добавить описание природы. Ну, если ориентироваться на классику, и в жизни это также работает. Выйти на природу, на пристань какую-нибудь, и роман сам себе завяжется с такими красивыми сюжетами под музыку Русского радио, конечно же.

0: на русском радио «Ближе к телу». Ближе к
1: телу. Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Думаю, что сейчас расскажу обычную историю. Ложитесь вы спать, телефон рядом, куда же без него, и начинается пару сторис, рилс за рилсом, очень важное видео в этот поздний час, и вот уже светает, а завтра вы проснетесь с ощущением, что что-то не так. Но эта ночь повторится, если, конечно, вы не возьмете за себя серьезно. У этого явления даже есть название – думскроллинг. От него желательно избавиться срочно, а если так быстро не получится, то можно его сделать полезнее. Снизить урон для нервной системы и тела помогут некоторые телодвижения. Поджать ноги к груди. Такая поза напоминает телу ощущение безопасности и может немного успокоить нервную систему после инфошума. Уберите телефон в матрас. Так не придется держать смартфон на весу, а руки не устанут через 5 минут скролла. Подпереть руку головой. Это помогает разгрузить шею и не держать мышцы в постоянном напряжении. Ну и еще один совет. Не лежать долго на одном боку. Так меньше шансов проснуться с отеком лица и следами подушки под глазами. Это все, конечно, хорошо, но врачи советуют телефон с собой в постель не брать, ложиться спать до 23 часов, а все картинки и видео оставить на следующий день.
0: Русское радио.

0: если девушка просит проводить вас домой, то здесь не надо слишком долго гадать на любовь и на все остальные чувства. Нужно просто не терять момента и действительно браться за эту ситуацию двумя руками, ну и не теряться лишний раз. Татьяна Куртакова у нас на русском радио с песней «Алешенька». Мы с вами прямо сейчас вместе провожаем понедельник. В хорошем настроении, с хорошими чувствами и мыслями. Соответственно, у нас Марфа готовится появиться совсем скоро. Градусы также вместе с нами. Проводим время весело, хорошо, интересно. Оставайтесь, делайте громче.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы! Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
4: Да.
3: Ир, ну это актуалочка это подъехала.
4: Да.
3: Потому что
4: это
3: сейчас
4: да.
3: у нас отключение воды повсюду.
4: В наш век нейросетей-то, конечно.
3: А, кстати, Полин, у тебя включили воду?
5: Слушай, конечно.
3: Все.
5: А что, не похоже?
4: Что, не слышишь?
1: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. Конфеты.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Люблю выбраться на природу. Только там можно без последствий проораться. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

так всегда кажется, что этот пароль от сердца человека очень сложно разгадать, а потом оказывается, что там всего лишь 1, 2, 3, 4, 5, и все легко подбирается. Сложнее всего сохранить уже то, ради чего пароли эти сами подбирались, и там уже и 5, и 10, и 20 попыток в счет. Но если у вас силы есть, пусть у вас дальше все продолжается, любовь будет настоящая, целая под музыку Русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Привет! Ты чего грустный такой?
2: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
1: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
3: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-00-263.
7: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
9: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: У Антона, между прочим, нашего 10 тысяч друзей ВКонтакте. Я

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Банк России на этой неделе с высокой долей вероятности повысит прогноз по инфляции с 4,5-5,5% до 6-7,5%. Так считают аналитики, опрошенные газетой «Известия». По их мнению, к росту потребительских цен в стране приведет ситуация с топливом. Одновременно регулятор, скорее всего, сохранит ключевую ставку на нынешнем уровне 14,25% и ужесточит риторику, предупреждая рынок, что цикл смягчения денежно-кредитной политики может затянуться. Заседание по ключевой ставке состоится в эту пятницу. В едином госэкзамене по гуманитарным предметам появится устная часть. Основой для такого нововведения станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам. Внедрить механизм планируется до 2030 года. Изменения затронут и, естественно, научные предметы. В ЕГЭ по физике и химии добавят практические задания. Как отметили в Рособорнадзоре, все эти новшества отвечают запросам университетов. Россия продлила безвизовый режим для граждан Китая на 1,5 года. Согласно указу президента, теперь он действует до 31 декабря 2027. Ранее безвиз для россиян продлили власти Китая. Он действует до аналогичной даты, сообщили власти КНР. В прошлом году в Китае побывали около 2 миллионов россиян. Россию посетили почти 1 миллион китайских граждан. Ну и последнее. Названные регионы России с самыми прибыльными подработками для пенсионеров. Список возглавили Республика Алтай и Магаданская область. Там пенсионерам в среднем предлагают 60 тысяч рублей в месяц, в основном за работу курьером. Далее идут Якутия, Тюменская область и Подмосковье. Ранее сообщалось, что более 60% россиян, оформивших пенсию, возвращаются к работе. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

бороться с комарами вечером. Если не хотите, чтобы они вас кусали, просто старайтесь двигаться быстрее. У нас Хабиб прямо сейчас помогал вам всем в начале нового музыкального часа в эфире Русского радио. И следующая помощь тоже обязательно потребуется. Да, у нас еще будут подвижные песни танцевальные. Ну, а сейчас поддержим романтичное настроение, потому что есть те, кто находится сейчас дома, слушает русское радио, может быть, сидят в кресле качалки. И в целом есть какое-то романтичное настроение. Андрей Губин готов поддержать. Всем здравствуйте. Здравствуйте.

Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363. Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-500.

поиска тоже что-то есть, особенно когда сейчас, летом, действительно много красавиц вокруг. И красивых тоже много, немерено. Поэтому хочется, знаете, вот, находиться в этом состоянии поиска постоянно. Но в чем-то все равно придется определяться. По крайней мере, с музыкой точно у вас все в порядке. Вы уже находитесь на самой правильной волне. Это Русское радио. Здесь и оставайтесь. Здесь самое лучшее, самое красивое, самое любимое. Все будет для вас. Ольга Серябкина впереди. Мод на горизонте. Не пара уже прямо сейчас здесь с нами.

и придумывать различные развития сценариев ваших взаимоотношений, то там фантазия может еще и не такое подсказать. Группа Hi-Fi в Кирилловском радио, песня про седьмой лепесток. Я в такой ситуации, конечно же, рекомендую говорить всегда все прямо. Звонить, спрашивать, если вдруг что-то не так, если чувствуете, что настроение идет не совсем в ту сторону, в которую надо, нужно просто сразу говорить все слова любви, которые есть в вашей голове, в вашей душе, в ваших мыслях. И тогда уже действительно все сложится обязательно самым лучшим образом. Говорим все слова любви сейчас под новую песню. Никита и Мария Зайцева на Русском радио. Чуть-чуть попозже Ани Лорак и Ираклий. Оставайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент!
9: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования: 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: В нашей стране не найти 2 одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
12: Хорошо космонавтам. Им после обеда никто не нудит.
13: Помой, тюбики, помой, тюбики, помой.
12: Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9.

0: кажется, даже детям понятна тема, которую только что пели «Дискотека Авария» в эфире Русского радио. Здесь все довольно-таки просто, как силуэт яйца. Но даже если эта тема заставляет вас также напрягаться и слишком много думать, значит, пора отдыхать. Значит, пора поставить на стоп жизнь и включить музыку Русского радио как можно громче. Прямо сейчас.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стоп мой хит, мой топ, сквозь временный ток.
3: Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Дыня «Торпедо» 99,90. Персик «Узбекистан» 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
4: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума на этой неделе рассмотрит несколько законопроектов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Завтра во втором чтении будут обсуждаться поправки, устанавливающие отдельные гарантии участникам контртеррористической операции на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей, наравне с участниками СВО. А 22 июля депутаты рассмотрят изменения, которые дополнительно защитят жилищные права некоторых категорий сотрудников Росгвардии. Мария Львова-Белова собрала предложение по совершенствованию демографической политики на Уральском форуме женщин «Создавая жизнь». По словам детского омбудсмена, среди наиболее важных инициатив – помощь мамам в адаптации после декретного отпуска и формирование комфортной для многодетных семей городской среды. Также Львова-Белова встретилась с дизайнерами, создающими уникальную одежду для женщин с традиционным русским культурным кодом. На встрече обсудили, как можно упростить продажу отечественных марок одежды через маркетплейсы. Женская теннисная ассоциация обязала теннисисток подтверждать свой пол для допуска к соревнованиям. Спортсменкам надо будет сдать генетический тест. В случае отказа на них могут наложить дисциплинарные санкции. Ранее аналогичные меры приняли Международная федерация бокса и легкой атлетики. С 28 года генетический тест станет обязателен для Олимпийских игр. Ну и последнее. На Земле со среды начнутся слабые магнитные бури. Причиной станет поток быстрого ветра из крупной так называемой корональной дыры на Солнце, сообщили в Институте космических исследований. Геомагнитные возмущения продлятся примерно сутки. В целом, по словам астрономов, это лето отличается на редкость низкой геомагнитной активностью. На этом у меня пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, скажем так, в ваших силах сделать так, чтобы этот вечер отличался какой-то особой активностью. Если есть какие-то приятные поводы, которыми хотите поделиться, рассказать здесь, в эфире Русского радио, сообщить о праздниках. Ну, единственное, что мне приходит на ум, день рождения. Это первое, что, о чем можно написать. Но если нет дня рождения, есть же какие-то другие поводы и праздники, которые могут вас прямо сейчас объединять вместе с людьми, которые находятся с вами рядом. Пишите о них, делитесь своей душевной радостью. Ну и, конечно, не забывайте, кого и с чем, в конце концов, вы должны поздравлять. Ну и в целом, когда есть хорошая компания рядом с вами, дорогие, драгоценные люди, которым тоже хочется много чего классного сказать, тоже напишите свои сообщения. Напомню, что во всех соцсетях Русского радио есть уже пост для стола заказов. Меня зовут Андрей Макеев. Жду вас. Пишите.

0: стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Лично я ищу вас и ваши сообщения во всех соцсетях русского радио, что самое приятное, уже нахожу к этой минуте. Вы можете зайти прямо сейчас, например, в официальное сообщество русского радио в Одноклассниках и там написать все то, что, по вашему мнению, необходимо мне прочитать в течение всего этого часа. Из Воронежа от Константина привет подруге Диане, другу Артему, всем близким, желает им всего хорошего. Сам Константин, ну и мы тоже присоединяемся. Любимой Владочке от любящего мужа, ты самая умная, самая лучшая. Совсем скоро экзамен, знаю, как ты переживаешь, но верю, что все получится. Очень горжусь и люблю сильно. Вот от Аллочки из города Сочи. Море музыки, танцев и позитива. Это пожелание конкретно вам, кто слушает прямо сейчас русское радио. Жизнь прекрасна, музыкальна. Ну и пусть не будет непогоды. И будет хорошая погода во время вашего отпуска. Давайте мы тоже здесь добавим, тем более, если мы читаем сообщение из Сочи, это очень важно. И вот еще, от всей души, от семьи Перескоковых, с днем рождения крестного Юры, пусть жизнь будет полна яркими моментами, и каждый новый день приносит только хорошие новости.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите сообщение в стол заказов русского радио. Напомню, что прямо сейчас есть посты наши для стола заказов. Видимо, мои фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. Фотографии есть непосредственно и во ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Максе также есть после стола заказов. В общем-то, читаю, что есть на эту минуту. Всем слушателям огромной удачи, счастья, как в море капель. Вот столько счастья, чтобы у вас было. Как в море капель. Доброй ночи, приятных сновидений бабушке Валентине Николаевне Савиковой и дяде Роману Алексеевичу Савикову. На улице после жаркого дня наконец-то прохлада. Артем Шевченко из «Прогресса» солнечного Ставропольского края написал сообщение. Спасибо большое. Любимую сестру Владу с днем рождения Ирина поздравляет. Очень любит она. Самая-самая лучшая сестра. А дальше что у нас еще есть? Ночи спокойные. Егору. Егор, пожалуйста, не балуйся. Ребят, на втором этаже не шумите. Сладких снов. Это пожелание вам от Версавии. Вот такое имя. А может, это и прозвище. Ну, в общем, вы должны в любом случае знать. Ну, вот еще любимому племяннику Ливон Назаряну. Ты мальчик мой любимый. Уверена, в жизни тебе все обязательно удастся. Тетя Ирина написала это сообщение. И Дмитрий Маликов вместе с коллективом Астер уже готовы присоединиться.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем знакомиться с вами конкретно, с вашими сообщениями. Вот через них, собственно, и общаемся. Вы оставляете все приятности в соцсетях русского радио. Во ВКонтакте, например, сейчас уже очень много чего написано. Привет отдельный другу Дмитрию Каширскому. Удачной дороги ему, приятного вечера. Мне тут Михаил пожелал хорошего вечера. Спасибо большое вам взаимно. Ангелина, от нее привет родственникам Анне и Вове. Хорошего настроения. Ведущие, я вас всех люблю. Ангелина написала нам. Поэтому, если все сейчас коллеги, которые слушают русское радио, конкретно вам тоже это все адресовано, пожалуйста, берите. Всем, кто настроен на русское радио, Подмосковье на связи, читайте, пожалуйста, ВКонтакте. Это пожелание от Сергея. Всемирный день шахмат, еще сегодня день Луны и день Леденца. Как-то так. Спасибо большое, Сергей. Ну, мы по возможности стараемся читать отовсюду, потому что сейчас пишут везде сообщения. Поэтому, Сергей, если вдруг где-то проигнорировали, то вы, пожалуйста, не обижайтесь слишком сильно. С возвращением из отпуска Людмила поздравляет. Славит Сыбе тоже отдельный планет. Привет, хорошо передам. Ну, что еще у нас есть ВКонтакте? Сыну Ивану Сердюкову поздравить его с переходом в второй класс хочет Ангелина. Учись только на пятерке, мама тебя очень любит. Но если тройки будет, вы же ругать его не будете, да? Потому что ничего страшного. Как-то есть момент какой-то неудачи, когда ребенок получает тройку. Но этот момент неудачи должен уметь ребенок преодолевать. А вы ему, конечно же, обязательно поможете. Ну и вот еще привет Наташе Ушаковой. Хорошего настроения тебе. Улыбнись скоро домой. Это от Ольги.

я тоже знаю о вас все. Тем более вы сами пишете в своих сообщениях, в стол заказов, то, что у вас происходит в жизни, какие приятные события. В общем, все сообщаете вы, но моя задача, что делать? Читать и не анализировать, особенно от Ирины, лучшей подруги Валентине. Она самая лучшая. Люблю, приезжая ко мне, скучая, погуляем, обожаю. Это самая лучшая подруга со школы. Люблю вас, мои хорошие. Тетя Ира, подруга мамы Волжский. Вот оттуда прилетело сообщение. Всему Северодвинску хорошего вечера, приятной ночи сыну Матвею, дочери Кристине, а также Дарине и Дмитрию. Любит вас Елена, которая написала нам сюда это сообщение. Дальше любимому Владимиру, папке, спасибо тебе за все, что ты делаешь для нашей семьи. Это сообщение от Оксаны прилетело к нам. Во ВКонтакте, по крайней мере, здесь вот именно так все это и выглядит. Что еще есть? Хорошего настроения, привет от Пачульки, девчонкам из Калининграда. И с днем рождения меня, это Валентиновна, автор этого сообщения. Ну что ж, тогда здесь мы, пожалуй, присоединимся, чтобы вы не только сами себя всю жизнь поздравляли, но и были люди, желающие говорить вам очень много приятных, хороших слов, и в том числе в эфире Русского радио стали заказов, поэтому пусть они тоже пишут свои сообщения, не стесняются. И привет супруге Елене Кудряшовой из деревни Атяевка, Кромский район, Орловской области. Люблю тебя очень, Лена, от Александра Голикова прилетело это к нам сообщение. Пишите сообщения, вы свои также во всех соцсетях, и не ждите.

0: свои шутки. Не кислые шутки. На русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, а вы находитесь прямо сейчас, возможно, в соцсетях русского радио и оставляете прямо сейчас свои сообщения. В общем-то, возможно, успеете даже что-то вот к тому моменту, пока я завершу чтение всех ваших приятностей. С любовью хочу поздравить любимую подругу Ярославу с днем рождения. Желать хочется удачи, счастья, крепкого здоровья, самой чистой любви. Искренней, полной любви. Привет из Севастополя прилетел к нам сюда от Дарьи. Что еще я вижу? У нас есть привет неспящим детям Алене и Матвею из Нижней Туры. Бегом спать, сладких снов. Мама Ирина написала-то вам сообщение. Ну, потом после этого... И, разумеется, дети захотят послушать еще песни какие-то классные, а потом только уже спать. Ну, так всегда бывает. Ну, давайте договоримся, пару песен и все. И тогда уже, чтобы и мама не переживала, и мы тоже были довольны. Хочу передать привет своим родителям Виктору и Елене. У них годовщина свадьбы 10 лет. Сын Роман написал сообщение. И Светлана сообщает: мы сейчас отдыхаем в Абхазии. Хочу передать привет моим самым любимым, дорогим сестре Наталье и Игорьку.
0: Стол заказов русского радио.
1: Вот и для вас, для всех, прямо сейчас градусы в столе заказов. И на этом закругляем его.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России поручил отложить до 1 марта следующего года штрафы за отсутствие электронной транспортной накладной и ограничиваться пока устным предупреждением, говорится на сайте Кремля. Ранее о таком послаблении для перевозчиков просил глава Минтранса. Тем временем российская логистика готовится к цифровой трансформации. С 1 сентября использование электронных перевозочных документов станет обязательным для всех участников рынка, от торговых сетей до индивидуальных предпринимателей. Российские банки начнут сразу сообщать человеку, если на его имя оформили кредит. Оповещение будет приходить незамедлительно в течение 15 минут через контактные данные заемщика или портал госуслуг. Такой законопроект, направленный на защиту от мошенников, Госдума рассмотрит на этой неделе. По данным Банка России, в 2024 году объем кредитного мошенничества приблизился к отметке в 13 миллиардов рублей. В прошлом году этот показатель сократился почти наполовину, однако опасность оформления займов на чужое имя сохраняется. Министерство культуры не получало заявки на выдачу прокатного удостоверения фильму «Одиссея» американского режиссера Кристофера Нолана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Экранизация одноименной эпической поэмы древнегреческого поэта Гомера вышла в мировой прокат на прошлой неделе. За первые выходные показа «Одиссея» заработала около 265 миллионов долларов. Это больше, чем другие фильмы Нолана. Ну и последнее. Диетологи пересчитали количество кофе, которое можно выпивать без вреда для здоровья. По последним данным, можно выпить 5 чашек кофе в день или 400 миллилитров. Исследователи Американской ассоциации изучения сердца уточнили, что речь идет о здоровых людях. При этом более высокие дозы кофеина, характерные для энергетиков, могут негативно влиять на работу сердца. Это пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Андрей Макеев.
2: Как хорошо, что нашу музыку можно слушать без всяких ограничений, поэтому если она вам нравится, здесь, конечно, каких-то если не может быть, просто нравится, оставайтесь ровно столько, сколько вам хочется, позволяет ситуация, и в целом наслаждайтесь без ограничений. У нас, как всегда, потрясающая компания впереди. Бах Ти готовится появиться здесь. Елена Караулова уже на старте нового часа готовится порадовать нас всех. В общем, вам классное настроение. Будьте с нами, делайте погромче Русское радио, и все у вас будет обязательно хорошо. С настроением, со всем остальным в том числе.

нас все самое необходимое летом всегда рядом, либо над головой, либо под рукой. Я, конечно, намекаю сейчас на солнечные дни, которые нас сопровождают, если повезет, конечно, и не будет дождей. Ну или, например, лунные ночи, здесь как-то для романтики. Ну и, конечно, музыка в эфире Русского радио, которая подходит под любую погодную ситуацию. Группа «Тестостерон» вместе с нами уже здесь.

Самое главное — получить верное направление, чтобы ощутить внутри состояние полета, тем более, если есть у вас особые таланты, ну, например, таланты придумывать какие-то смешные фразы, шутки и прочее, то, конечно, ваше направление — это непосредственно здесь, на Русском радио. Включайте фантазию, делитесь своим фирменным чувством юмора, придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Ну и самые лучшие, конечно же, озвучат в эфире Антон Юрьев. А авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Уже пора проявлять свою фантазию, уже пора присылать. Ну и, конечно, всем, безусловно, желаем удачи.

Настя и Дима Билан в эфире Русского радио напоминают такую простую истину, что да, каждая история потом год спустя приобретает совершенно какие-то другие краски, интонации и взгляд, в том числе на эту определенную ситуацию. То есть, если вдруг что-то складывается не совсем так, как нужно, посмотрите на эту ситуацию потом. Просто дождитесь, когда она закончится, когда она доиграет, и потом уже год спустя будет ясно, в общем-то, для чего все это нужно было в вашей жизни. Ну, а если история у вас прямо сейчас какая-то разгорается, то пусть будет классный саундтрек. Вот это то, что может для вас организовать Русское радио. Впрочем, как и всегда, как в любой другой ситуации. У нас Роман Архипов появится с новой песней совсем скоро. Называется эта песня «Все будет хорошо». В общем-то, фраза идеальная для любой истории. Чуть ранее дискотека «Авария» и прямо сейчас «Фабрика» тоже для вас, для вашей жизни, для вашей истории, для всех тех, кто проводит время в компании Русского радио.

0: Всем привет, я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио. Я жду тебя.

0: Все обязательно будет хорошо, и у вас обязательно будет отпуск когда-нибудь. По крайней мере, с такими мыслями я предлагаю вам засыпать и просыпаться завтра утром на работу. Ну, а, собственно, убаюкивать вас будет Юлия Калинина, которая появилась в студии.
1: Привет.
0: Ну, понимаешь, я не могу не говорить про отпуск, потому что я только что из него пришел.
1: Ну, ты там, выглядишь супер.
0: И там, естественно, очень хорошо вот в этом отпуске. Поэтому я всем его желаю рано или поздно когда-нибудь испытать это состояние. Ну, или хотя бы, знаешь, как можно поскорее, чтобы наступили какие-нибудь длинные-длинные выходные, куда можно будет, например, отправиться. Я так понимаю, отпуск у тебя будет не скоро.
1: Да, у меня не раньше октября, ребятушки. Буду все это время с вами.
0: Будешь все это время планировать и планировать,
1: да,
0: свой отпуск. Ну, или, например, ближайшие какие-нибудь длинные-длинные каникулы.
1: Конечно.
0: Или какие-нибудь, знаешь, выходные, которые у тебя тоже состоятся.
1: Работа для меня всегда праздник.
0: Ну, вот это приятно. Знаешь, получать удовольствие, получать энергию от того, что у тебя есть прямо сейчас. Вот,
1: конечно.
0: Вот я тебе этого желаю.
1: Спасибо, Андрюш, спасибо.
0: Зажигать. В общем, все, что сказать мне больше тебе нечего. Человек, который будет в отпуске только в октябре. Ладно, всем пока, приду завтра и до встречи.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все

больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости.

0: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове полным ходом идет ремонт образовательных организаций. В этом году преобразятся 16 детских садов и 5 школ. Ход работ регулярно контролируют городские чиновники. Как отметили в мэрии, сейчас в учреждениях меняют кровли, обновляют фасады, цоколи и входные группы. Подрядчики стараются не отставать от сроков, сдать все объекты должны к новому учебному году. Компания бывшего Ивановского градоначальника должна вернуть в бюджет стоимость муниципальных контрактов. Арбитражный суд удовлетворил иск областной прокуратуры ООО «Перспектива». Фирма была создана Александром Шабатинским и занимается обслуживанием светофорных объектов в Иванове. Сейчас экс-мэр находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. «Перспективы» руководит его сын. Большинство российских компаний не собираются заметно сокращать штат до конца года, несмотря на снижение прибыли. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на опрос Банка России. Ухудшение финансовых результатов ожидают 44% предприятий, еще около трети рассчитывают сохранить прибыль на уровне прошлого года. Главными проблемами бизнес называет рост цен на сырье и комплектующие, увеличение расходов на логистику и снижение спроса. При этом 2/3 компаний планируют повысить зарплаты, чтобы удержать сотрудников. С 20 июля Италия вводит обязательную биометрию при каждом обращении за визой. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Новые правила касаются самостоятельных заявителей, которые подают документы через визовый центр Алмавива. Теперь отпечатки пальцев придется сдавать заново при каждой подаче. Специалисты советуют обращаться за визой заранее. Из-за изменений сроки оформления могут увеличиться и в некоторых случаях достигать 60 дней.
1: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Ой, ну на самом деле усложнять — это тот самый навык, который мы оттачиваем годами, пока не начинаем филигранно выстраивать стены трудностей там, где нужно просто жить и радоваться. Но пока идет лето, давайте-ка отключим эту опцию, как только захочется накрутить сложностей побольше. Тут же, в эту самую секунду, хватайте любимого человека за руку и с криком «Я убежим отсюда!» Мчите как можно дальше от этого прозаического вторника. Пусть на вашем календаре всегда будет тот самый день, который можно назвать самым лучшим. И да, начать быть классным не с понедельника тоже можно. Мот и Зиверт уже совсем скоро расскажут, как надо правильно ставить паруса под ветер вашей мечты и делать оверштаг от всех проблем разом. Ну а я, Юлия Калинина, останусь с вами до 7 утра по Москве. Полетели!

Кто-то или кого-то мало-мало в вашей жизни. Это не потому, что вы жадина, а просто есть люди и явления, уровень необходимости которых приближается к категории «воздух». Подчеркнуть двумя чертами, взять в кавычки, запомнить навсегда, сохранить навечно. У меня, кстати, такая история с музыкой. Ну, при наличии модного скафандра из последней коллекции я согласна даже некоторое время в открытом космосе побарахтаться. А вот без плеера, без наушников, совершенно точно не могу жить. Если любимый русское радио в моей жизни не звучит в режиме 24/7, то это не жизнь, это просто ерунда какая-то.

0: вот уже в который раз замечаю, что интересно было бы взглянуть на совсем нежелейного, стойкого парня, которого подружка называет «мой мармеладный, чудный мой Мишка», а он ничего даже бровью не ведет. Кремень парень, то есть я хотела сказать крепок, как вчерашнее безе. Ух, только на зубах хрустит. А знаете ли вы о том, что ежегодно 22 апреля отмечается Международный день мармелада? В этом году праздник вы уже пропустили, если являетесь поклонником этого лакомства, то в году следующем обязательно прям в календаре обведите этот день красненьким, ну или еще каким-нибудь ярким мармеладным оттенком. Но у нас здесь на русском деликатес музыкальный. Какие сладкие. В самое ближайшее время Александр Панайотов и горяченная новинка «Улетай», потом Вика Дайнеко и Денис Клявер ближе к окончанию часа.
1: Новая песня на русском.
2: Улетай.
3: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

что там будет год спустя, даже загадывать не станем. Может быть, то, что завтра было мечтой Баунса и станет вашей реальностью. Причем вы, как настоящий герой, сумеете после огня и воды принять медные трубы как должное. А Настя рассказала о том, что когда-то, давно, смотрела на Диму Билана как настоящую суперзвезду и была уверена, что уж точно в одной студии звукозаписи они не встретятся, не смогут друг друга обнять. И она, Анна, не сможет Диме лично сказать: «Ох, Дим, какой ты крутой!» Однако сложилось, состоялось. Эта мечта, эта история стала реальностью. И пусть ваша самая волшебная, самая заветная, розовая, воздушная обязательно воплотится в жизнь. Может быть, не сейчас. И вполне возможно, не завтра. Но точно будет. Я в это очень верю. Зовут меня Юлия Калинина. До 7 утра вместе с вами. И поверьте, друзья мои, то лучшее, что у вас есть, оно непременно прорвется на свободу. Именно сейчас.

представить, как приходит приглашение в красивом конверте, ну или в виде имейла на почту, мол, давайте-ка к нам в рай. А ты им говоришь, нет, ребят, спасибо, лучше вы к нам. Вообще, райским может стать абсолютно любое место, где вы находитесь. И для этого совсем не обязательно обеспечивать какие-то там кущи, совершенно не обязательно, чтобы рядом ходили люди в белых хитонах, играющие на арфах. Главное, чтобы рядом были верные, надежные друзья, чтобы песни хорошие звучали, и чтобы всегда что-нибудь вкусненькое было. Ну уж куда без этого. Если вы с ночные перекусы, значит, мы с вами на одной волне здесь, на русском. Зовут меня Юлия Калинина, вместе с вами до 7 утра. А деликатес музыкальный, как всегда, обещаю к месту вашего пребывания доставлять в неограниченном количестве. Совсем скоро Иван, потом Иванушки Интернешнл, Юлия Савичева и Ираклий. Все это здесь, на русском.

Ну вот сейчас я, по идее, должна сказать, что каждый из вас мне нравится, и это будет абсолютная правда. Но вообще, говорят, идеальная пара – это не что иное, как совпадение диагнозов. Она ходит в неглиже, а он доволен. Она хохочет днем или ночью, а он счастлив. И, в общем, друзья мои, надеюсь, рядом с вами находится тот самый человек, кто вашу сумасшественку считает, легкой эксцентричностью. И все ваши причуды воспринимает абсолютно нормально. В общем, тараканы ваши дружат между собой семьями. Надеюсь также, что вы помните, что у нас скоро стол заказов начнется, а это значит, можно взять и сумасшедше горячее признание в любви адресовать лучшему на свете человеку. 916-003-105-7. Пишите, стартуем в 2 часа ночи по Москве.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, даром, что вторник у нас с вами. Весьма активная бессонная ночь или, напротив, невероятно бодрое утро. В общем, самое время передать приветы тем, кого вы действительно любите. 916-003-105-7. Пишите, передавайте приветы и помните, что мы здесь на русском всегда найдем повод для хорошего настроения, для радости, для вкусного торжества. Возможно, день нездоровой пищи отмечается сегодня. И это совсем не пропаганда гамбургеров, а жареной картошки и прочие вредные колы. А скорее речь о том, чтобы время от времени позволять себе съесть что-нибудь такое, что вы любите, но, возможно, эта еда не вписывается в рамки пресловутого ЗОЖа. В общем, если вам сегодня хочется вдруг взять позавтракать пончиком, знайте, что это неспроста. Ну и вообще, возьмите и сделайте это, вопреки всем правилам, вопреки, возможно, вашим привычкам. А мы здесь на русском будем вкусненькие, возможно, даже жирненькие привет передавать. Павел Зинчковский всем привет передает. Радуется по поводу того, что Эмин в нашем эфире звучал. Да, дружище, это действительно круто. Еще. Аллочка из Сочи, всей команде русского, южный теплый.

морской привет адресует море танцев, музыки и позитива. Жизнь прекрасна, жизнь музыкальна. Андрей Макеева поздравляет с возвращением из отпуска. Да уж, действительно, невероятно приятно, что Андрей снова с нами. Ну и я, Юлия Калинина, обещаю вас не оставлять до 7 утра по Москве. Стас Пьеха музыкальную эстафету подхватывает впереди Елена Север и Максим Фадеев. Все это для вас на русском. Стол заказов. Добро пожаловать.

дорогие мои, я надеюсь, вы нам тоже доверяете, хотя, судя по количеству ваших приветов, сомневаться в этом не приходится. Спасибо за честь и радость доставлять ваши самые добрые пожелания самым дорогим людям. 916-003-105-7. А Елена нам пишет, Путаханова, передайте привет Садыкову Талгату, пусть выйдет на связь, подписалась Ласточка. Леночка, вам и Талгату желаю поскорее друг друга найти в этом огромном мире. Натали сообщает, доброй ночи, Юля. Наташенька, здравствуйте. Передаю большой теплый привет всем слушателям русского и, конечно, вам. Наташа, абсолютно взаимно. От всего сердца большой привет. Еще хочу передать привет своей семье, маме, младшей сестренке Настюшке. Очень их люблю, они у меня самые лучшие на свете. Только хорошего настроения всем. Наташенька, вам прекрасного денечка. Пусть все получается.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, продолжаем поздравлять, привет передавать и праздновать. Даром, что самое начало вторника у нас с вами. Казалось бы, рабочая неделя, а настроение легкое, летнее, почти отпускное. Алексей Власов пишет: привет, любимая русская, Оренбург не спит. Алекс, здравствуйте. А сегодня день рождения отмечает мой хороший друг, работник стадиона ДК «Газовик» Евгений Терепин, видимо. А Женька, счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности. Пусть все задуманное сбудется. С наилучшими пожеланиями, Алексей Власов, Степная Пальмира, бодрящего кофе, отличного эфира. Алекс, с вами только так. А кофе, да, заготовила изрядное количество. А еще раз давайте Евгению поздравим и вместе со всеми новорожденными этого дня. Жень, пусть у вас все будет хорошо. Пусть радости и удачи не оставляют. Пусть сбываются все-все мечты. Николай Попов всем привет передает. Коль, спасибо огромное. Если что, я вместе с вами. Денис Белов пишет: Юль, приветствую. Денис, здравствуйте. Хочу передать привет всем-всем, особенно в мою любимую Карелию, в город Петрозаводск. Я тут отдыхаю душой и телом. Июль для меня оказался сложным, но не будем грустить. Пусть все будет хорошо. Завтра моя дочь поедет в отпуск вместе с мамой, ну а я буду ждать ее в гости ко мне обратно. Всегда на связи, Дэн. Всем слушателям, кто узнал, большой привет. Дорогой Денис, ну, то, что я вас узнаю, это, по-моему, уже круто. Вообще здорово, что вот таких верных, надежных, по-настоящему хороших, красивых людей встречаю в эфире любимого русского. Всегда оставайтесь на связи и пусть, знаете, вот этот тяжелый июль, который для вас, возможно, ну, такой, не очень стабильный, он закончится как можно скорее. Впереди будет красочный, яркий август. Друзья мои, каждому еще раз всего наилучшего.

вечно красивым, вечно молодым нашим дорогим слушателям, не спящим или уже проснувшимся, привет самый сердечный. Николаю Попову приветик, Коля, вам, как всегда, за смайлик огромное спасибо. Валентин Баранов сообщает: доброй ночи, Юля, Валентина, здравствуйте. Не спится всем, это прекрасно. Юль, замечательно, видите, у кого-то грустный, а у кого-то замечательный. И я думаю, что вот здесь как раз все как-то уравновешивается. Итак, всем, кто в отпуске, большой-большой привет. Привет и поздравления моей племяннице Зине. 28 мая она подарила нашей семье замечательного мальчишку Сан Саныча. Ну что, дорогая Валентина, вместе с вами и молодую маму Зиночку, и Сан Саныча, прекрасного, крепкого парня, поздравляю. Пусть все будет хорошо у этой молодой семьи. А всем, кто с той стороны эфира вместе со мной сейчас улыбается и проводит время с удовольствием, большой привет еще раз. Текст. Светлана сообщает: привет, самое потрясное радио, мы сейчас отдыхаем в Абхазии. Хочу передать привет моим самым любимым, самым дорогим сестре Наталье и Игорьку. Свет, Светлана, вам легкого отпускного настроения. Привет, любимая русская, передайте привет моему супругу Константину. Скажите, что он самый лучший на свете. Это сообщение от Аленки. Люблю тебя, мое счастье, добавляет она.

сколько приятных воспоминаний. Почему-то сразу школьные вечеринки вспоминаются, когда без этой песни группы «Отпетые мошенники» ни одного танца медляка не проходило. Любимое радио, большой привет, рад слышать. Рада читать ваше сообщение, прекрасная Анна из Забайкальского края. Передайте привет моим коллегам Светлане Аржанцевой и Наталье Гатаповой. Желаю доброго утра, отличного настроения, позитива и только хорошего денечка. Дорогая Анечка из Забайкальского края, вам большой-большой привет. Утречко у вас, и я понимаю, что она действительно добрая вместе с нами. А прошу передать привет моему брату Александру Сытниченко в город Камышин Волгоградской области. Он со своей газелью возился, получается, работает и аккумулятор чинит. А еще большой привет подруге Елене Штоль от сестры Ольги из Москвы. Очень всех люблю, скоро приедем в отпуск и встретимся на фестивале арбуза в августе. Как вкусно звучит, друзья мои. Сразу захотел собрать вещицы и отправиться куда-то туда. В Астрахань. Андрею ему большой привет, он большой молодец, я его очень люблю. Это жена Оля пишет: Оленька, что бы там ни сделал ваш супергерой, я уверена, что он у вас на свете всех милей. Привет любимой русской семье Клёниных. Большой привет Тёмочке, спасибо. Пусть все будет хорошо. Вы самые лучшие. Это пишет Анастасия. И еще, любимая русская, передайте привет моему супругу Артуру. Скажите, что я его очень люблю. Это сообщение от Светланы. Ну что, еще один привет доставлен. Давайте-ка на всякий случай наши координаты. 916-003-105-7. Пишите непременно. И не забывайте, что наше сообщество ВКонтакте в Одноклассниках также к вашим услугам.

продолжаем цеплять и в самое сердечко попадать теплыми, добрыми, порой откровенными сообщениями, которые вы к нам сюда на русское отправляете. Привет, любимая радиостанция, передайте привет Юрику, скажите, что очень его люблю, это пишет Полинка, и уточняет, что вы самый лучший. Ну что, Юрий, по-моему, с таким посылом начинать новый день куда как приятно. Поздравляю сына Тимура, ему исполняется 30, будь счастлив, будь здоров, пусть все твои мечты обязательно сбудутся. Это от Юлии сообщение. Дорогой любимый русское радио, с днем рождения. Прошу поздравить мою сестренку Оксанку. Слушаем вас ежедневно. Большое спасибо, что вы у нас есть. Сообщение без подписи. Оксаночка, вас и всех новорожденных этого дня 21 июля поздравляю. Пусть сбудется, пусть все получится. И пусть в вашей жизни случится именно то, о чем мечтается больше всего. Хочу поздравить мужа с годовщиной 18 лет совместной жизни. Зовут его Сергей. Он самый родной и самый любимый на свете. Это пишет жена Анна. Анечка, долгого и счастливого совместного пути. Будьте с нами.

океан. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Исключительной красоты трек от Сергея Лазарева только что в эфире «Русского», друзья мои. Как же хочется надеяться, что этот вторник будет максимально красивым для каждого из вас. Но про успех и прочие приятности даже не говорю. Диана Ускова пишет: передайте привет Усковой Кате от дочери Дианы. Пожелайте хорошего дня всем слушателям. Уже сделано. Друзья мои, еще раз, не только от меня, но и от Дианочки наилучшие пожелания. Пусть все-все будет хорошо. Алиса Сергеева пишет: хочу передать привет моим звездочкам Ксении и Дарье. Песня для них, естественно, самая хорошая. Город Санкт-Петербург на связи. Там, говорят, сегодня дожди. Ангелина пишет: передаю привет своим родственникам Инне и Вове. Желаю только хорошего настроения. Любимые ведущие «Русского», я вас очень люблю. И это, поверьте, абсолютно взаимно. У моего брата Артема день рождения. Он дальнобойщик, сейчас в рейсе в Германии. Хочу передать привет и поздравления. Денис Шевцов нам пишет: принимается. Дорогой новорожденный, вас с праздником. Еще раз пусть все мечты сбываются. Доброй дороги.
1: Реклама на русском. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце. Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799.

0: Гагарина на русском. Да, друзья мои, уже совсем немного времени осталось до завершения стола заказов. Спасибо вам, как обычно. Этот час пролетел легко и классно на одном дыхании. Елену Кукушкину с днем рождения. Поздравляем женского счастья, здоровья, терпения, исполнения желаний. Родня из Карелии подписалась. Дарья просит поздравить любимую подругу Ярославу с днем рождения. Желает удачи, счастья, крепкого здоровья, самой чистой искренней любви. Большой привет из Севастополя. Ну и Юлечку Дурову по традиции всему Липецку адресует большой привет. Юль, вам тоже привет и всего самого наилучшего. Ну что, дорогие мои, будем закругляться. Хочется вам сказать спасибо огромное. Стол заказов действительно удался. Следующий обязательно повторится на бис, и, может быть, ваш привет станет настоящим его украшением.
1: Стол заказов Русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.